0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой. Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: Радио.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Остаться с тобой.
1: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
5: I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио.
0: Подпишись.
1: Всегда с тобой.

0: вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио.
2: Подпишись. 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви. На Первом радио.
2: Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Просто остаться с тобой.
0: Всегда с тобой.
2: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день 89,1
8: FM. Лучшая музыка.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
2: 89.1 FM.

0: это.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

Доброе утро, мальчики и девочки. Здравствуйте, дорогие наши сладкие, сонные. А может и не сонные, я ж не знаю. Радиослушатели, как настроение? Приветствую вас из этой студии. Сегодня 10-10, 8 утра, суббота. Очень хороший вопрос. Ну зачем?

Вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Меня зовут Александр Солнцев. И ближайшие несколько часов, а точнее 7, мы будем вместе. С моей стороны, не буду вам мешать. Может быть, даже где-то и помогу провести выходной день. Ну а с вашей стороны, разумеется, лайки, подписки, комментарии, репосты. Хотя можно не сегодня. Просто оставайтесь здесь на Первом радио. Нам приятно. Мы, собственно, для этого и работаем. Приходим в эту студию, чтобы создать такую атмосферу, с которой не хочется уходить.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443. Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Спонсор «Янго». Водители «Янго». Для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
3: Реклама.
4: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причины боли за один визит, персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья ГАВКЮР. Звездочка 9533.
5: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев». Я думаю о том, что ты ешь.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
8: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
1: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.

0: Give it to me, baby. Это Настя Каменских. Здесь на Первом радио в 8.38, мальчики и девочки. Доброе всем субботнее утро. Хорошее такое.
1: С вами Александр Солнцев.
2: Нон-стоп.

0: 8.41 на часах нашей студии, на мальчики и девочки. И если вы сейчас слышите мой голос, это значит, что, во-первых, у вас включено первое радио. Ну, а во-вторых, вы, наверное, уже проснулись. Если проснулись, то вполне вероятно, что позавтракали. И вот вопрос. Что у вас было на завтрак? Вот, расскажите.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама. Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центркар Азур».
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Вот такие серьезные вокализы, музыкальные ходы от Деми Ловато в песне про то, что наконец-то у нее в гардеробе появились джинсы с низкой посадкой, и теперь все могут наблюдать за ее прекрасной талией. Итак, мальчики и девочки, 8:57 на часах нашей студии. Сейчас уходим на небольшую рекламу, после чего первый на сегодня выпуск новостей. Сегодня с нами в субботу работает Светлана Карабут. Поприветствуйте ее, там похлопайте, подарки, комментарии, репосты, лайки, вот это вот все.
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
2: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Ругин,
2: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
3: Реклама. Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис, Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
1: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
8: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
1: Павел Маргулян.
9: Первому радио 25 лет.
10: Первое радио. Новости.
11: Израиль нанес удар по сирийскому боевику на сирийско-ливанской границе. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что Цааль вчера вечером нанес удар с воздуха по сирийскому террористу Юсуфу Али Аль-Хасуну на границе Сирии и Ливана. Согласно сообщению, Аль-Хасун по указанию Ирана готовил теракты против граждан Израиля и сил Цааля, действующих на юге Сирии. В течение последнего года были предотвращены подготовленные им атаки на израильских военных, включая запуски дронов со взрывчаткой и ракет. В Цаале заявили, что продолжат устранять непосредственные угрозы на всех направлениях и остаются привержены соглашению между Израилем и Ливаном. Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Сайф Аш-Шамси заявил, что второй пилот авиакомпании «Fly Dubai», пытавшийся захватить самолет на рейсе из Дубая в Тель-Авив, начал радикализироваться в 2017 году во время учебы в Австралии. Заявление распространило официальное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов. По данным следствия, гражданин Омана Хамам Аль-Хамами в тот период попал под влияние такфиристской идеологии, читал экстремистскую литературу и следил в интернете за материалами, прославлявшими теракты самоубийства. Он признался, что во время учебы в Мельбурне регулярно посещал мечеть, связанную с Мельбурнским королевским технологическим университетом, и познакомился там с людьми, имевшими отношение к центру под названием My Center. По его словам, центром руководил выходец из Ливана, а поддержку центру предположительно оказывала организация, связанная с братьями-мусульманами. На замысел Аль-Хамами вдохновили теракты 11 сентября, и с этим был связан выбор профессии пилота. Он также рассказал, что готовился к теракту морально и физически, в том числе занимался боксом с личным тренером. Генпрокурор подтвердил, что подозреваемый намеревался направить самолет на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион, чтобы добиться максимального числа жертв. Россия и США договорились о поставках российского дизельного топлива на американские и мировые рынки. Об этом после телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил вечером 9 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Сами переговоры Трамп оценил как очень успешные. Путин, в свою очередь, подтвердил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Украина раскритиковала сделку Москвы и Вашингтона. По словам президента Владимира Зеленского, любое ослабление санкций против России без договоренности о деэскалации – это очевидная слабость. По его словам, Россия отблагодарит за дизель дальнейшим террором. Чрезвычайная ситуация объявлена в американских штатах Флорида и Алабама из-за урагана второй степени Исайяс. Ранее Национальный центр слежения за ураганами США сообщил о том, что ураган вышел на сушу во Флориде. Его максимальная скорость достигает около 170 км в час. Ранее Национальный центр заявил, что ураган Исайяс может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится и будет чуть выше среднесезонной. Переменная облачность. Возможны дожди на юге страны, преимущественно слабые. Днем в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 31, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Александр Солнцев.

0: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
1: Ну, свет еще, конечно, и солнце немножечко как бы добавляет, но тем не менее. Доброе утро, мальчики и девочки. 9 часов и 4 с половиной минуты. Вновь суббота. Вновь 10 октября. Который год уже? Кстати, вот сколько раз в вашей жизни было 10 октября? В моей? Много вообще-то.

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом, мы на правильном курсе, просто почувствуй.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
1: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
3: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причины боли за один визит, персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья ГАВКЮР. Звездочка 9533.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
0: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
7: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
0: Андрей Эрнштейн.
8: Первому радио 25 лет.

0: Замечательная Pink, ну, так ее многие называют, с песней Runaway. Мол, убегаю я, убегу, убегун, убежгая. В общем, меняя дислокацию на повышенную скорость. А, кстати, вот интересно, в вашей жизни были ли такие случаи, когда вам приходилось убегать? Ну, может быть, от разъяренной черепахи, окей, или от кота, собаки, от волка, от тигра, от льва, от жирафа, от крокодила, от себя, наконец, или от какого-нибудь... ну, не знаю, очень желающего пообщаться человека в тот момент, когда вы совсем не хотели общаться. Вот интересно, убегали вы?
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Ничего не заканчивается. Здесь, на Первом радио, 24 часа в сутки музыка. И сейчас мы переходим на небольшую рекламную паузу, после чего вернемся уже в следующем часе с новым плейлистом.
1: 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда. Мантис,
5: мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лецион. Ицхак Бен Цви. 23.
6: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
11: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
13: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
12: Лена Семенова.
14: Первому радио 25 лет.
0: Десять утра в стране.
15: Что это за свет?
16: Александр Сердцевич на улице темно.
15: Солнце, солнце, Александр солнце.
17: Чего там, все равно.
0: Ну, все равно, не все равно. А я сегодня с вами до трех часов. А куда деваться? Хорошо ж сидим. Итак, мальчики и девочки, 10 часов утра на часах в нашей студии, на ваших примерно столько же. Сегодня 10 октября. Спокойный, тихий, во всяком случае, пока. Субботний день. И уже вроде бы и жара спадает, может даже позволить себе погулять. Но лично мне все лето жарко, и сейчас вроде бы окей. Кстати, в середине часа вас ожидает то, что вы сами ждали. По второй рубрике «Полный вперед». Вот это вот все про автомобили. Что брать, что не брать, зачем и почему. Потому что у нас, знаете ли, кроме музыки, еще и полезного много здесь на Первом радио. Так что оставайтесь с нами. Мы вас будем сопровождать.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Cityvosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
9: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
8: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
1: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На линии на той стороне земного шара, немножко в сторонке теперь от меня, Евгений Вейнар. Женя, привет.
2: Привет.
1: Не потому что ты в сторонке, а потому что я в сторонке от нашей страны, по отношению к тебе. Я вот сейчас по дороге фактически уже обратно, вылетаю из Неаполя. Позади невероятное автомобильное путешествие по самой живописной, с другой стороны, самой, как говорят, опасной дороге по южному Амальфитанскому побережью Италии.
2: Ну, надо же иногда отрываться, даже на плохой машине иногда отрыв может быть очень хороший.
1: Сразу хочу предупредить, что возможны помехи и шум аэропорта, но надеюсь, будет интересно. Давай начнем по порядку. Семья захотела в Италию, а я захотел проехаться по тому самому серпантину из легенд, из фильмов и всего прочего. И все-таки решили поехать в Неаполь. Заказал я сразу себе машинку с огоньком Alfa Romeo Tonale. Понимаешь, что я выбирал что-то аутентичное для местности.
2: Логично, абсолютно.
1: Да, поэтому был несказанно рад, я иронизирую, когда эта машина не вышла на дорогу, то есть ее в очередной раз там кто-то где-то покоцал. Это Неаполь, то есть там это происходит каждые 3 минуты, я так думаю, не меньше. То есть это, знаешь, вот как Индию показывают по телевизору, вот это примерно что-то похожее, только еще с итальянским темпераментом.
2: Ну, в общем, я даже не могу сказать «представляю», потому что я бы тут сказал точнее «помню-помню».
1: Ну, если ты был много лет назад, то только машин стало больше.
2: Я догадываюсь. Никто улицы не расширил, я понимаю.
1: И асфальт, положенный в те времена, до сих пор лежит, только, к сожалению, состояние его еще более ухудшилось.
2: А вот это я представляю.
1: Да, машина это не оказалось, но мне сказали, мне абсолютно такая же машина на той же платформе, только джип. Теперь это чисто итальянская машина.
2: Да.
1: С недавних пор, которая выпускается в Турине вместе с Фиатами, с теми же Альфа Ромео и так далее. То есть джип Компас мне достался. Это такой семейный кроссовер, гораздо менее зажигательный, менее эффектно выглядящий. Вот, но скрашивалось это тем, что это плагин гибрид. То есть я мог еще там что-то где-то как-то зарядить и с ветерком, с приятным комфортом прокатиться по долгожданному серпантину. Ну, на что я согласился, потому что выбора у меня, собственно, не было. В общем, на тест-драйве у нас таком вот внезапном Jeep Compass, нежданно-негаданно, но тем не менее.
2: Американский, итальянский американец или американский итальянец, в общем?
1: Ну, что-то такое, да.
2: Уже и не разберешь.
1: И вот я вот думаю, уклон сейчас делать в моем рассказе в travel или в автомобильный все-таки обзор?
2: Попытайся как-то сбалансированно.

0: Скепсис. Я улыбнулся, потому что вспомнил много лет назад такой же Prius.
1: Ну да, да, было.
0: Именно дело. Так.
1: В общем, получил я автомобиль, еще выпросил кабель, который они забыли положить. Ну, думаю, надо же зарядиться где-нибудь, все-таки плагин у меня. А я же специалист по розеткам и вилкам, да? Ну, думаю, надо все-таки попробовать, что же такое итальянский электропривод. Забегая вперед, расскажу. Ни одной зарядки
0: вот это да.
1: найти не удалось. Любая абсолютно зарядка находится на территории отеля. То есть в свободном доступе была только одна, которая, ну, вот находилась на заправочной станции. И та не работала вообще. То есть, и вторую я нашел, которая не находилась на территории отеля. Она находилась на территории, ну, просто стояла на улице возле мэрии в одном из горных городков. И доступа к ней у меня не было, потому что места возле этой зарядки были заняты, знаешь чем? Автомобилями местной муниципальной полиции, которые были припаркованы на месте зарядки, да?
0: С таким же успехом они там могли стоять веспы.
1: Ну, или веспы, или все что угодно. Но автомобили муниципальные — это просто, как это, ирония в квадрате.
0: Ну да, у меня такое ощущение, что... Ну, у меня вот тут же две эмоции. Кроме специалиста по вилкам и розеткам, после таких экспериментов можно еще стать специалистом по холодному или горячему оружию. Вот, это первое. И второе, так кто там сказал, что скоро мы все будем ездить на электромобилях? Что у нас это все электрическое будущее?
1: Может, где-то кто-то и будет ездить, но точно не в Неаполе. Первое, что бросается вообще вот с первых секунд выезда на дорогу, это запах дизельных старых автомобилей. То есть Италия, она принципиально не принимает там евро 5, 6 или там какие-то там повышенные, да, нынче требования, особенно к дизельным автомобилям. Они просто не в состоянии соблюдать это все, потому что очень много маленьких дизельных автомобилей, которые чадят просто безбожно. И запах стоит сумасшедший. Вот именно выхлопа дизельного. То есть это
0: удивительно. Какой милый рассказ про цивилизованную Европу, ЕС.
1: Ну да. Ну смотри, это все-таки Южная Италия. Это нечто другое. То есть я был в Северной Италии несколько раз и знаю, ну то есть ощутил разницу, да, на, как это, на своей шкуре, на своем носу.
0: Ну как бы ты вот то, что называется, ну реально, ничего не поменялось.
1: На дорогах ездят те же самые автомобили, те же самые микро Фиаты 500, первые самые, те же самые какие-то непонятные Синквиченты. Автомобили, которые я первый раз в жизни видел. Просто мотороллеров, вот этих вот трехколесных муравьев с кабинами, рикши вот эти вот грузовые, которые напрочь блокируют тебе движение, движутся со скоростью 10 км в час, и хрен обгонишь. Вот это вот ползет такое и тарахтит одноцилиндровое нечто. И этого полно даже в городе. Это удивляет, конечно. Служебные машинки невероятные, то есть какие-то трехколесные грузовики, что-то просто безумное. Естественно, ни одной Теслы за все время я не встретил. А нет, вру, встретил одну Теслу с итальянскими номерами. Была одна. Вот, и это единственное место на планете, с уверенностью могу сказать, где можно увидеть такое большое количество Фиатов Мультипл.
0: У меня такое впечатление, что у нас какой-то двухсерийный, как минимум, фильм получается. Ну, эфир это... Прошлый раз была машина времени.
1: Да, сегодня тоже.
0: С Гринфилд Виллидж, да. А тут у тебя фактически то же самое.
1: У тебя была совсем машина времени.
0: Ну.
1: Один раз за всю поездку я встретил Феррари, и один раз я встретил Макларен. Правда, они так же само стояли в пробке вместе со всеми.
0: Ну, там и Бугатти точно так же в пробке мог стоять, и любой Ламбо. Это мы знаем.
1: Да, в общем, возвращаясь, да, антуражность я немножко описал. Ну, плюс это все Неаполь, да, если представить его. Облезлые старинные дома, суетливые все автомобильчики, которые не то что тебе подрезают дорогу, это их просто манера передвижения просто. Там указатели поворотов никто не использует, едут куда хотят. То есть все как обычно. Но нас этим не напугать, мы все-таки в Тель-Авиве тоже передвигаемся как-то.
0: Да, мы тоже южные, вот, да, да.
1: Все отзывы, которые можно прочитать в интернете, что это ужас невозможный, ни в коем случае не берите автомобиль, даже в аренду, потому что передвигаться невозможно. Все возможно, но не быстро. То есть средняя моя скорость передвижения, я обратил внимание, когда сдавал машину, ну, когда статистику подбивал, средняя скорость передвижения у меня в составе

0: было 9 километров в час.
1: Фантастика.
0: Это с учетом загородных передвижений.
1: Это просто какая-то...
0: Да. В общем, рассказываю. Из Неаполя мы поехали в сторону Соренто, сняли там домик в горах. Собственно, оттуда я уже делал свои вылазки на вот эти все серпантины, города сумасшедшей красоты, абсолютно вертикального расположения дорог. То есть вся эта округа, район называется Кампания, а уже сама трасса, та самая легендарная, называется Страда Статале 163. Она известна сумасшедшими убийственными красотами и такими же убийственными поворотами. И еще она известна тем, что по четным и нечетным дням недели можно было ездить по ней автомобилем. То есть у кого четный номер, у кого нечетный. Такая, ну, система, похожая на Сингапур. Ну, во-первых, трудно понять для нас, особенно израильтян, какой из них четный день недели, какой четный. Во-вторых, можно в этот день ездить, нельзя. Но есть интернет, который подсказывает, сегодня можно. И мне подсказал, сегодня можно. Я поехал, с удивлением обнаружил, что на этой дороге ездят все, кому не лень. Поэтому я так понимаю, что это достаточно условное ограничение.
1: Понятно.
0: Естественно, в интернете полно отзывов, что эта дорога очень опасна, но она мне такое не показалась, все достаточно организовано, но тем не менее, то там видно какой-то там монументик, то там мемориальная доска, что кто-то тут где-то куда-то слетел в пропасть или куда-то врезался и так далее. Одну аварию я видел собственными глазами, благо там просто невозможно разогнаться очень быстро до такой степени, что даже при лобовом ударе большие шансы как бы остаться живым и здоровым, но если ты не передвигаешься
1: на рикше. Или если ты не улетел по склону.
0: Слава богу, на протяжении всей дороги есть каменный...
1: Отбойник, да.
0: Да, забор сплошной. Ну, кое-где, конечно, он не сплошной, не без этого. Если ты адекватный водитель, ты просто не в состоянии разогнаться до такой скорости, чтобы потерять управление. Хотя, если ты движешься в темное время суток, естественно, там на многих участках просто тупо нет освещения. В таких вот поворотах на 350 градусов, да, когда тебе нужно повернуть, а ты катишься вниз с такой скоростью достаточно приличной, ты можешь просто физически не вписаться, если ты не оттормаживаешься чуть ли не до нуля. И очень часто эти повороты закрыты просто, ты не видишь, что у тебя есть там встречный, нет встречного, то есть может догадаться только по свету фар. Или по звуку от тарахтения одноцилиндровых транспортных средств. Или же автобусы, которые перед каждым поворотом сигналят несколько раз, чтобы встречный, который спускается или поднимается из-за закрытого поворота, мог догадаться, что навстречу тебе едет автобус, и ты точно не впишешься по ширине.
1: Ну, да, представляю. Просто по таким дорогам ночью нет никакого смысла ехать, ты не будешь видеть той красоты, которую ты видишь днем.
0: Ну, на самом деле, города вертикальные, они очень красиво светятся в ночи.
1: Ну, свет, это да, согласен.
0: Ночью просто не видно море, но было полнолуние у нас постоянно, и было очень красиво. Лунная дорожка, море, светящиеся города, потрясающие. На самом деле, далеко не каждый турист берет автомобиль, чтобы путешествовать в этих местах. Очень многие просто берут поезд до Соренто, где-то селятся рядом с портом, и потом берут местные такие вот трамвайчики, водоплавающие катера, которые везут в Позитано, в Амальфи, вот такие вот. То есть зачастую по морю быстрее добраться, чем стоять в пробке. С другой стороны, ты не видишь всей этой красоты. Ну, то есть ты свою видишь красоту, конечно, с моря, да?
1: Это другая красота.
0: Другая красота. Я тоже брал корабль, мы плыли на остров Капри. Тут есть отдельный рассказ, я про него сделаю. Небольшой, именно с автомобильной точки зрения, это, конечно, самое уникальное, что я видел вообще в этом районе. Немного мы еще поплавали вдоль побережья, и я видел эту красоту с корабля. Это все очень красиво, но это достаточно статично. То есть ты все это время плывешь напротив города, да, ты его увидел, сфотографировал, и он у тебя в течение получаса не меняется, да. А когда ты едешь на автомобиле, у тебя за каждым поворотом новая красота.
1: Ну, правильно, мы же полный вперед, поэтому только автомобили.
0: Навигатор просто с ума сходит, просто. То есть ты включаешь, и он просто не знает, на каком этаже ты находишься. То есть он выстраивает тебе примерный маршрут. Ты начинаешь ехать, и он тебе говорит, там, да, поверните направо в море. Думает, что ты на два серпантина ниже находишься, да, в этот момент, и там уже развилка.
1: Это хорошо.
0: Да-да-да. И плюс еще туннели постоянные. То есть ты еще заезжаешь в туннель, спутники теряются. То есть он едет по наитию, ведет тебя навигатор. А потом, глядишь, ты уже и проехал поворот. А развернуться на такой дороге, тот еще квест. Сразу скажу, что там, конечно же, сплошная линия между полосами, которую вообще никто не соблюдает. То есть от слова совсем.
1: Я только хотел сказать, она условно сплошная.
0: В Амальфи, город туристический, очень много там туристов, и они сделали прямо в скале выдолбили парковки многоярусные. Там паркуешься внутри, а потом по туннелю, длинная такая сосиска, ты выходишь уже на набережную по этому проходу. Вот. И, естественно, въезд в этот туннель и выезд, он прямо на вот этот серпантин под 90 градусов такой раз, и ты уже с дороги прям заезжаешь в этот туннель. И выезжаешь ты из него тоже в этой же точке. И там стоит знак строго направо, естественно, на выезде, да, потому что...
1: Все строго едут налево.
0: Все едут куда нужно, сплошная, не сплошная, то есть вот такой вот подход. В общем, весело. Ну, вот и об острове Капри, конечно, отдельно нужно рассказать. То есть это остров, к нему добраться можно только вплавь. Там своеобразное автомобильное движение. Вот если представить себе стандартную дорогу в одну полосу, вот это вот в два направления. То есть вот эти вот Citroën Amo, новый вот этот, такая вот узкая фигня.
1: Да. Он же Fiat Topolino, когда я назвал. Да.
0: Вот оно идеально там проезжает, может разминуться одно с другим. Такси, что из себя представляют такси тамошние, это переделанные Fiat Maria, вот такие вот раритетные какие-то машины, которые ты забыл уже про их существование.
1: Да, я там встретил, это Браво.
0: Они их удлиняют, делают им длинную базу, срезают крышу и возят туристов. То есть туда можно набиться там до 8 человек, и вот они едут. Почему? Потому что любая 8-местная машина широкая, она там не помещается. Но что меня больше всего удивляет, так это то, что там ходят автобусы. Это такие урезанная версия, то есть он в два раза короче, в полтора раза уже, но тем не менее это автобус. И самое такое вот интересное, что происходит, когда встречаются два таких автобуса. Они разъезжаются, ну, я не знаю, может, там сантиметр между друг другом. То
1: есть. Ну, логично было бы у них бока делать тефлоновые, я понимаю. Притерся и поехал.
0: Во-вторых, все автомобили, они даже не открывают зеркала вообще никак. Стабильно в сложенном состоянии. Это какая-то лишняя деталь там.
1: Ну, да. Что-то я свой Капри вспомнил.
0: Да. Остров Капри именно напоминает. В общем, красота сумасшедшая. Если ты поднялся на этом автобусике наверх, сумасшествие. У тебя вид как будто из иллюминатора самолета, но просто ты просто смотришь вниз. И, во-первых, все море в яхтах. Все уставлено яхтами разных калибров. Маленькие, большие, огромные. И это все сверху ты смотришь... Жемчужная вода, вот все поразительно. И странные автомобильчики, и вот это, конечно, все впечатляет очень сильно. У меня была идея снять там что-то маленькое. Я даже перед этим интересовался в интернете, но увидев вот это вот все, конечно, лучше не стоит.
1: То есть тест-драйв не получился, я понял.
0: Потом мы ездили в Амальфи, Помпеи, в Равелло, такой вот небольшой населенный пункт на огромной-огромной скале сверху. Легендарная вилла Руффало, невероятная красота. И ты стоишь на балконе этой виллы и просто дух захватывает.
1: Так, секундочку. У нас уже тест-драйва не получилось, у нас сплошной тревел.
0: Джип-компас.
1: Попробуй.
0: Джип-компас. Я искал машину, в которую можно поместить определенное количество чемоданов, так как все, что больше, чем Fiat 500, автоматически там считается грузовиком. Поэтому мой джип там считался огромным, хотя на самом деле это абсолютно такой компактный внедорожник. Плагин гибрид мне ничем не помог в плане экономии топлива, потому что можно догадаться, что я возил с собой просто пустую батарею лишнюю. Но с другой стороны, когда ты долго, там, час спускаешься вниз, ты включаешь повышенную рекуперацию, да, машина тормозит, заряжая батарейку. Так как у тебя батарейка не ограничена, как в обычном, да, гибриде, когда у тебя там 4 киловатта зарядилось, и потом только гудит. Вот вот это вот все, то тут она все заряжается всю дорогу. И отдает она тоже как бы все, что накопила. Но, тем не менее, расход составил 9,5 литров на 100 километров.
1: Совершенно щадящий расход по таким дорогам в такой ситуации, с такой машиной.
0: Да, но это... Движение, я напоминаю, 10 километров в час среднее.
1: Да, как раз да, я очень хорошо понимаю. Ну, считай, что это у тебя городской режим. В городском режиме 9,5 литров – это очень низкий расход топлива. Ну, не то, что там очень-очень низкий, но абсолютно приемлемый. То есть...
0: Там расстояния воспринимаются абсолютно не так, как в обычной, да, плоской жизни. То есть ты видишь уже город, вот этот, который ты, куда ты направляешься. Допустим, мы ехали... Из Соренто в Помпеи мы ехали 2 часа. Хотя ты его все время видишь, этот город, впереди себя, то есть на расстоянии вытянутой руки. Но ты до него просто не можешь доехать, потому что а. Пробка, б. Серпантин. И вот это вот все. Ты то приближаешься, то удаляешься. Приближаешься, то удаляешься. Потом ты уже спустился, и потом опять поднимаешься. Вот сегодня произошел забавный случай. То есть мы выехали вчера из нашего горного села в сторону Неаполя, чтобы уже улетать. Последнюю ночь переночевать. Я снял апартаменты возле аэропорта. И случилась авария в туннеле. Трасса остановилась. И мы поехали, нас Вейс погнал через перевал.
1: О, это хорошее приключение.
0: Мы забрались на самый верх. Там, где не то что... Дороги широкие, шириной в смарт. А ты едешь на такой машине и пытаешься там не обцарапать края,
1: да, да.
0: А тебе навстречу уже стоит трактор местного жителя и ждет, когда ж ты там проедешь. Вот. И ты едешь между коровниками и всем таким вот антуражем там через какие-то непонятные переулки.
1: Какая прелесть.
0: Да, на самый перевал взбираешься, и потом спускаешься вниз тоже непонятными тропинками. В итоге мы все-таки добрались.
1: Так это хороший финал, красивый финал.
0: И сказали, вот бедные люди, которые стоят там, да, где-то в туннеле все эти часы.
1: В туннеле, да, конечно. Угу.
0: А мы хотя бы, ну, любуемся пейзажами, необычными вот дорогами, переулочками, всякими интересными такими антуражными селами. Вот, и мы все-таки добрались, и сейчас в очереди на самолет я встретил своих знакомых, которые, оказывается, тоже были в наших краях, и мы просто встречаемся в очереди, да, на посадке в самолет.
1: На посадке, замечательно.
0: И они говорят, ты знаешь, у нас на самом деле рейс был вчера, но мы попали в пробку, потому что была авария в туннеле.
1: Вау, вот так вот.
0: И самолет улетел без нас. А я в этой пробке был, потом поехал через перевал, и я говорил, бедные люди, которые спешат на самолет в этот момент. Так вот. Так вот это произошло именно с моими знакомыми.
1: Подтверждение тут же жизненное. Да.
0: Да. В общем, машину я вернул в том же состоянии, что и брал. То есть ни единой новой царапины не нанес.
1: Они были удивлены?
0: Несомненно. Полное покрытие не пригодилось. Хотя без этого, конечно, никто в Неаполе машины не снимает.
1: Не, ну финал был замечательный, я понял.
0: В общем, очень живописная дорога. Всем советую хоть раз в жизни сделать этот маршрут. Желательно на чем-то маленьком и спортивном. Я был на большом и семейном, но, тем не менее, получил большое удовольствие.
1: Нет, я тебя очень хорошо понимаю.
0: В общем, такая красота случилась в моей жизни. Так что бегу я в самолет. И всем желаю хороших, чистых и спокойных дорог.
1: За тебя рад. Всем действительно спокойных дорог. И да, конечно, если они еще и сопровождаются такой красотой, это вообще замечательно.
0: Все счастливо. Всем пока.
1: Да, пока-пока.
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Только в Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу.
6: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
7: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
8: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь.
7: воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Реклама.

0: встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама. Мантис, мантис. Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис. Пельмени, кюрзе, вареники, хинкали и чебуреки ручной работы, которые легко и быстро можно приготовить дома. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
5: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
0: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
8: Дедушка!
0: С 1997 года выступает на израильской сцене.
9: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
0: Влад Зерницкий.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Новости.
12: Французские профсоюзы сорвали поставку в Израиль комплектующих для Эльбит. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Французские профсоюзы и пропалестинские группы сообщили о предотвращении поставки в Израиль комплектующих для компании «Эльбит». Самолет авиакомпании Air France должен был вылететь из Парижа 8 октября, пишет New Arab. Согласно публикации, речь идет о механических узлах, предназначенных для боевых машин. Профсоюзы рассказали, что после получения предупреждения были мобилизованы транспортники и работники аэропорта. Груз, который должен был прибыть в Израиль, остался во Франции. При этом сама авиакомпания заявляет, что такого груза не было, подчеркивая, что не осуществляет поставок в Израиль вооружений. Пропалестинские активисты настаивают, что точные данные были удалены из системы. Издание сообщает, что груз должен быть доставлен в Израиль 10 октября авиакомпанией «Эляль». Профсоюзы требуют от властей этого не допустить, поскольку, по их утверждениям, речь идет о нарушении французского законодательства и международных обязательств. Террористическая группировка «Хамас» приветствовала решение Нобелевского комитета присудить премию мира Нави Пиллей, занимавшей пост Верховного комиссара ООН по правам человека и обвинявшей Израиль в геноциде. Это важный шаг на пути к достижению справедливости, еще одно свидетельство международного признания преступлений, творимых Израилем против палестинского народа, говорится в заявлении организации. Ранее офис премьера Израиля так прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Нави Пиллей. Нобелевский комитет потерял свой моральный компас. Он присудил свою высшую награду фанатичке, которая построила свою карьеру на выдумывании и распространении кровавых наветов против единственного в мире еврейского государства. Президент США Дональд Трамп назвал решение позорным и постыдным и заявил, что оно оставило неизгладимое пятно на Норвегии. Трамп назвал Пиллей загадочным человеком и сказал, что никогда о ней не слышал. «Никто не слышал», добавил он. Около 20 человек получили легкие травмы в результате мощного землетрясения, произошедшего в Панаме, сообщают в субботу панамские СМИ со ссылкой на местные власти. Данные об ущербе пока носят предварительный характер. Так, представители Национальной системы гражданской защиты сообщили, что пострадали около 200 построек, домохозяйств, государственных учреждений и гостиниц, а также трассы и мосты в ряде провинций страны. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в пятницу вечером в Панаме, сообщил Геологический институт при Университете Панамы. Эпицентр находился на глубине 10 километров в 39 километрах от города Таноси. Согласно панамским данным, за основным толчком последовали более 13 авторшоков. Волна школьных протестов, охватившая Францию, перекинулась на соседнюю Бельгию. Около 30 тысяч человек вышли вчера на улицы Брюсселя, протестуя против сокращения расходов на образование, по примеру французских школьников. Участники беспорядков в масках бросали в полицейских стеклянные бутылки, дорожные знаки и светошумовые гранаты. У одного из демонстрантов изъяли самурайский меч. Власти назвали такое количество участников беспрецедентным. К протестующим школьникам присоединились представители профсоюзов, требующие от правительства повысить налоги для наиболее обеспеченных граждан вместо увеличения НДС и сокращения государственных расходов на образование и здравоохранение. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, переменная облачность. На юге прошли дожди и прогремели грозы. Завтра на юге также ожидаются дожди. Высока опасность наводнений в районе Мертвого моря в полуденные часы. Сегодня днем в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 31, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
8: Солнышко мое, вставай, put your hands up.
13: В эфире Александр Солнце.
14: Итак, мальчики и девочки, мы продолжаем наше с вами совместное времяпрепровождение этим субботним днем. Сегодня 10-10, время на часах 11.04, вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Меня зовут Александр Солнцев, и что нас ждет? Нас ждет, я надеюсь, очень хорошая жизнь. Вполне вероятно. Было бы неплохо, чтобы здоровье сопровождало, да? Чтобы денюжки нет-нет доводились. Ну и, само собой, чтобы вокруг было тихо и хорошо. Чтобы люди окружали приятные. Ну, такие вот, которых не хотелось бы, а вот чтобы, наоборот, хотелось бы. Чтобы вкусно было, вот, да, неплохо. Было бы еще. Чтобы было кому позвонить. И чтобы кто-нибудь иногда звонил. Ну, в общем, как-то так. Ближайший час мы с вами проведем в хорошей, надеюсь, спортивно-осознанной форме. Кстати, в середине часа повтор рубрики «Дикие и домашние», если вы прослушали вдруг. Музыки будет много, мешать я вам почти не буду. Чем бы вы ни занимались, желаю вам сегодня, чтобы у вас все получалось

Мы все равно вместе.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
1: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
8: Папа!
1: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
9: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
1: Игорь Рубин.
0: Первому радио 25 лет.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир кинкажу. Кинкажу, или медовый медведь, небольшой ночной зверек, обитающий в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Внешне он немного напоминает смесь обезьянки, медведя и кота, но на самом деле ближайшие его родственники – еноты. Его хвост работает практически как пятая конечность. Кинкажу может обхватить им ветку и буквально повиснуть вниз головой. Более того, если он сорвался и удержался только хвостом, он способен вскарабкаться обратно прямо по собственному хвосту. А еще хвост ему заменяет одеяло. Во время сна кинкажу может оборачивать пушистый хвост вокруг себя.
2: Одеяло и подушки ждут ребят.
1: Кинкажу умеет разворачивать задние лапы. Его лодыжки настолько подвижны, что зверек способен спускаться по стволу дерева головой вниз и очень ловко двигаться в обратном направлении. У него язык длиной примерно 13 сантиметров. Им кинкажу достает не только мякоть фруктов, но и нектар из цветов и мед из пчелиных ульев. Формально он относится к отряду хищных, но обожает сладенькое. Основы его меню составляют фрукты и нектар.
3: В мире будет больше радости, если будет больше сладостей, лимонада и пирожных, шоколада и конфет.
1: Кинкажу еще и помогает лесу размножаться. Когда он пьет нектар, пыльца остается на мордочке, а затем переносится на другие цветы. То есть этот пушистый любитель сладкого работает еще и опылителем. Днем его практически не видно. Кинкажу – ночное животное. Днем он обычно спит в дупле или среди ветвей, а после наступления темноты отправляется искать еду. Милый внешний вид очень обманчив. Кинкажу может пищать, шипеть, лаять и довольно громко кричать. В некоторых местах за эти ночные вопли его даже прозвали «плачущая женщина».
4: Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твои слезы.
1: Заводить такого милаху дома – плохая идея. Несмотря на очаровательную внешность, кинкажу остается диким ночным животным. У него острые зубы, болезненный укус, а пик активности начинается примерно тогда, когда хозяину хотелось бы поспать. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
0: Дикие и домашние. Ha ha ha ha ha!

0: радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
3: Реклама.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
3: Реклама.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
0: Эли Швидлер, спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
6: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
0: Эли Швидлер.
1: Первому радио 25 лет.
7: Полдень в стране. Готовы ли вы? А мы да. Здравствуйте, мальчики и девочки. 12.00 на часах в нашей студии. Здесь, в студии, на Первом радио. Кстати, часов тут много. На одном компьютере, на втором, на третьем, на стене, на руках. Ох, сколько. Кстати, а есть ли у вас дома часы? Вот на стене висят ли? С кукушкой ли, или, может, с какой-то другой птицей, с дичью какой-нибудь. Вообще, когда вы пользуетесь часами? Вот есть у вас дома, да? Расскажите. А если нет, тоже расскажите. Объясните, почему. Мне кажется, что в последнее время часы, ну, как бы больше декоративную роль, наверное, выполняют. Они же фактически есть везде. В телефонах, в компьютерах, в планшетах, в электронных книгах, на будильниках, на микроволновках, на стиралках, на посудомойках, на чем только.

Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
7: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
6: Андрей Смертенко.
5: Первому радио 25 лет.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
0: Только в Трейдмобиль. Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
3: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.

0: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
1: А можно еще дешевле?
0: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
1: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
0: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Реклама.
5: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Песня про море «Дель Мар» в завершении очередного музыкального часа здесь, на Первом радио. Сейчас небольшая рекламная пауза, после чего выпуск новостей, которые можно не только послушать, но еще и посмотреть в TikTok-аккаунте Светланы Карабут. Не забудьте там понажимать вот это все, лайки, подписки, комментарии, репосты. Ну а после этого, да, там все очень молодежно и платится потрясающе. Значит, а сразу после этого мы начнем нашу самую народную программу на Первом радио, которая называется «В нерабочий полдень». Кто пропустит, тот пропустит.
1: Реклама. Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте «Вино «Шато Пуркарь» в магазинах. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
10: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
9: Марк Кричевский.
8: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Опубликовано название плана, задействованного при попытке захвата Fly Dubai. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов, у микрофона Светлана Грабут. Здравствуйте. Разрешена к публикации информация о том, что название разработанного ЦАЛем плана действий на случай похищения самолета и вероятности дальнейшего его использования для совершения теракта – международная торговля. Именно этот план был задействован 30 сентября при попытке захвата самолета Fly Dubai. Он предусматривает подъем в воздух боевых самолетов для сопровождения угнанного лайнера. Если связь с ним прерывается, восстановить ее не удается и при этом существует опасность совершения мегатеракта, может быть отдан приказ об уничтожении самолета. План был разработан после терактов в США 11 сентября 2001 года на случай повторения подобного сценария в Израиле. Его название – международная торговля, отсылка к уничтоженному джихадистами международному торговому центру в Нью-Йорке. Пресс-служба МАДА сообщает, что сегодня утром в диспетчерскую округа Айлон поступило сообщение о пострадавшем в результате каменной атаки в районе поселения Ниле в региональном совете Мата-Биньямин. Прибывшие на место парамедики оказали помощь 18-летнему юноше, получившему травму головы. Он был доставлен в медицинский центр Шамир Асафа-Руфе. Его состояние оценивается как легкое. Фонд «Хинт Раджаб» подал жалобу в Международный уголовный суд в Гааге против Медицинской ассоциации Израиля, врачей и высокопоставленных чиновников Министерств здравоохранения и обороны, утверждая об участии в пытках и жестоком обращении с палестинскими заключенными в центре содержания СД-Тейман с 7 октября. В жалобе утверждается, что медицинским бригадам требовалось лечить заключенных, находящихся в наручниках и с завязанными глазами, и что были введены ограничения на их перевод в гражданские больницы. По данным фонда, по меньшей мере 29 заключенных погибли в центре к ноябрю 2025 года в результате физического насилия или медицинской халатности. Жалоба приписывает причастным подозрения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Российско-иранское военное сотрудничество вышло на новый уровень. Как сообщил агентство Bloomberg, официальный западный источник, Россия начала поставки Ирану ракет. Ранее сообщалось, что Москва поставляет Тегерану разведданные, необходимые для воздушных ударов. Издание отмечает, американо-израильская война против Ирана, скорее всего, не смогла достичь одной из своих заявленных целей. Несмотря на месяцы бомбежек, Ирану удалось сохранить мощности по производству ракет и беспилотников, использовав прекращение военных действий для восполнения арсеналов. Собеседник Bloomberg сообщил, что Иран сохраняет и часть арсенала противокорабельных ракет. При этом иранское руководство может в рекордные сроки значительно нарастить производство ракет и беспилотников. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, переменная облачность. Утром на юге прошли дожди и прогремели грозы. Завтра на юге также ожидаются дожди. Высока опасность наводнений в районе Мертвого моря в полуденные часы. Сейчас в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 31, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает нерабочий полдень с Александром Солнцевым.
2: По субботам и праздникам.
3: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
2: В 13.00.
3: Сделай выходной свой интересней.
2: Программа поздравлений.
3: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
2: В нерабочий полдень.
3: Закажи, ты, а споем все вместе.
2: На Первом радио.
4: Итак, мальчики и девочки, здравствуйте. Категорически рад приветствовать вас в самой народной, самой популярной, самой ожидаемой и самой редко выходящей в эфир программы «Нерабочий полдень» здесь на Первом радио. В той самой программе, в которой вы принимаете непосредственное участие, и, собственно, в этом и состоит ее суть. У вас есть сейчас возможность написать к нам сюда на WhatsApp все, что вам вздумается, особенно если это привет или поздравление какому-нибудь знакомому, а может быть незнакомому, знакомой или незнакомой, но которая хочет стать знакомой вами, хочет или нет. Ну, в общем, вы поняли. Вы сможете поддержать диалог с любым, кому напишите это сообщение. То есть, если вы хотите кого-то поздравить и так далее, сделайте это прямо сейчас на наш WhatsApp 054-2070-800 054-2070-800 8.00. Сразу рекомендация, если вы кому-нибудь пишете поздравление или привет, пишите от первого лица, типа «Я тебя поздравляю», ну, вот это вот все. Что же касается песен, разумеется, их можно и даже нужно заказывать, но, как вы понимаете, далеко не все заявки мы в состоянии выполнить. Поэтому, если мы заявку не выполним, то сделаем что-нибудь другое, не менее приятное для вас. Ну, естественно, в музыкальном смысле, а как же еще? Ну и, как всегда, программа начинается с песни «От меня вам всем». И сегодня это одна из моих любимых песен, написанных в 1979 году группой Electric Light Orchestra и выпущенной, собственно, в этом же году в альбоме Discovery. Но сегодня мы ее послушаем не в исполнении прекрасного Джеффа Лина, а в исполнении немецкой группы из Штутгарта, которая называется «Рикос». Они просто взяли и переосмыслили эту прекрасную, на мой взгляд, песню и сделали ее ничуть не хуже, если не лучше. Итак, мальчики и девочки, 054-2070-800, наш WhatsApp, программа «Нерабочий полдень» начинается.

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Продолжается. Итак, мальчики и девочки, перехожу к вашим сообщениям. Кстати, если вы хотите позвонить, то да, у нас есть номер телефона 072-2222-891. Итак, писать на наш WhatsApp 054-2070-800. Но вот тут меня спрашивают, можно ли позвонить. Конечно, можно. 072-2222-891. И вот сообщение, которое написал нам Игорь. Написал он его задолго до начала программы. Молодец, соответственно, первый написал, первый и будет прочитан. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Дорогая Наташа, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья, радости и всех-всех благ.

0: всему, это песня про спортсмена, который занимается плаванием. Мальчик поплыл, мальчик заплыл, мальчик уплыл. Ну вот видите, я тоже так считаю, что это все-таки песня про спорт. Итак, мальчики и девочки, хочу вам напомнить, что вы слушаете первое радио 89.1 FM. Наш программа называется «Внерабочий полдень». Это самая, на мой взгляд, популярная, самая народная программа на первом радио. Кто хочет поспорить с этим?
1: Нерабочий полдень на первом радио.
0: Правильно, никто. Продолжаем. Сейчас мы послушаем очень красивую песню. Называется «Они твои шаги» в исполнении Батырхана Шукенова. Эту песню попросил включить в наш эфир наш постоянный радиослушатель Кирилл из школы 226. Написал он, что, мол, по его мнению, певец очень талантливый, но недооценен. Не знаю. Мне кажется, что он дооценен. На самом деле, в принципе, благодаря его стараниям мы теперь знаем группу А-студия. И, в общем, он, ну, как бы сказать, часть души и творческой своей вот этой искры вложил в звучание и в понимание группы, в то восприятие, которое мы сейчас имеем. Так что, ну, в общем, я считаю, что он, в общем, получал свои лавры. Это мое личное мнение, разумеется. Вот, песни действительно очень красивые. Вообще, группа А-студия, в том числе и Батырхан Шукенов, это, ну, просто примеры мелодизма, на мой взгляд. Сейчас послушаем песню, называется она «Твои шаги». Кирилл, для вас.

Итак, мальчики и девочки, вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Программа наша называется «В нерабочий полдень». Самая, на мой взгляд, народная программа здесь, на Первом радио. Естественно, в своих оценках я могу и обязательно ошибаюсь. Следующее сообщение, которое мы получили, это сообщение от Шимшина. Кстати, сегодня очень многие заранее прислали сообщение. Это прям, это радует. Это значит, люди ответственно подходят к созданию контента. Ведь мы с вами контент-мейкеры. Мы вместе создаем контент нашей программы «Нерабочий полдень». Вот так, все. Количество слова «контент» за один час превысило всевозможные нормы. Больше я произносить слово «контент» не буду. Вы и так уже понимаете, что без контента никак. Итак, Шимшин написал: «Шаббат шалом. 8 октября у нашей семьи была очередная годовщина со дня бракосочетания. Моя жена родилась под знаком Скорпиона. Может быть, поэтому ей нравятся баллады о любви одноименной группы». А? Как подъехал? Вообще просто. Поставьте, пожалуйста, для нее одну из них. Maybe I, maybe you. Ну, как вы думаете, Шимшин, сделаю я это или нет? Конечно. Само собой. Поздравляю вас с очередной годовщиной. Maybe you, maybe... Maybe you в данном случае. В любом случае, maybe you. Поздравляю.

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
2: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Ругин,
2: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. «Янго». Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
3: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центркар Азур».
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
11: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
12: Однозначно.
11: Так и будем теперь называться.
2: Кристина Кипнис.
13: Первому радио 25 лет.
14: По субботам и праздникам.
15: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
14: В 13:00.
15: Сделай выходной свой интересней.
14: Программа поздравлений.
15: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
14: В нерабочий полдень.
15: Закажи, ты, а споем все вместе.
14: На Первом радио.
16: Продолжается программа «В нерабочий полдень» здесь, на Первом радио. И у нас есть радиослушатель, который таки прорвался через все препоны, которые мы ему устроили, и оказался в эфире. Добрый день вам, здравствуйте.
17: Добрый день, Семен из Хайфа вас беспокоит.
16: Семен, слушай, вы сейчас в Хайфе?
17: Нет, сейчас я как раз на юге, где-то в районе Кирьят-Малахи. Но могу вам сказать, могу вам сказать, в Хайфе слышно в некоторых районах, и даже могу вам сказать, в Кирьят-Ата слышно.
16: Да ладно.
17: Отвечаю.
16: Вот это, слушайте, это, конечно, это прям, это надо разобраться, почему это... Это может быть, а по пятницам лучше слышно, кстати, или нет? Потому что по пятницам Сава, он обычно громко, он кричит как бы.
17: Да,
16: и ей должно быть прям
17: да.
16: Слышно ого-го.
17: Нет, слышно хорошо. В Кириатат я иногда ловлю, слушаю. Угу. И в Хайфе, в районе больницы Кармель прекрасно слышно, в Нижнем городе.
16: Понятно.
17: Так что...
16: Понятно.
17: Ну, бывает.
16: Ну, в Нижнем Время городе, бывает. Да, там как раз наша основная аудитория-то и живет. Мы же до Верхнего пока еще не добрались. Да, а какими судьбами вы оказались в Лос-Анджелесе? Пардон, в Кирьят-Малахи.
17: Да. Для нас это именно так. Именно туда.
16: Да.
17: Ну, скажем так, по работе.
16: По работе. То есть вы работаете в субботу?
17: Ну, иногда приходит.
16: Ну, смотрите...
17: Я могу объяснить, почему...
16: Нет, секундочку, сейчас я вам кое-что объясню. Программа наша называется «Нерабочий полдень» для тех, кто в субботу не работает. Поскольку вы в субботу работаете, все, программа не для вас. До свидания. Да, так почему?
17: Да. Но я работаю, я отдыхаю, работаю.
16: Вот. Вы счастливый человек. Как говорится, не помню уже, кто это сказал, что если ваша работа, если вы вашу работу любите, да, то получается, что вы всю жизнь не работаете. То есть, как бы, это про вас? Вы любите то, чем вы занимаетесь?
17: Да. Вы знаете, я как в 9 классе советской школы вот сел за эту баранку, так вот никак не могу сел.
16: А, вы тот самый человек, который помогает перемещаться из точки А в точку не А, правильно?
17: Да, да, да. Mm-hmm. По этому поводу есть у Никулина прекрасный анекдот. Знаете, когда, ну, вы, наверное, слышали, да, когда вышли два поезда друг навстречу другу по одной ветке, mm-hmm. пункт А, пункт Б, и они не встретились. Почему?
16: Почему?
17: Ну, не судьба.
16: Я просто дал вам возможность рассказать этот анекдот, как вы понимаете.
17: Конечно, вы знаете.
16: Окей, так, вот, рассказывайте.
17: Звоню по поводу.
16: Ну-ка.
17: Не далее, как вчера, так. моего друга Вахтанга, который живет в центре нашей страны, в районе Тель-Авива, был день рождения. Так. Он не просто друг, он еще и коллега. Вот, понятно, что я вчера ему позвонил, понятно, что я вчера его поздравил.
16: Разумеется.
17: Но сегодня хочется, конечно же, перед всеми вашими радиослушателями еще раз пожелать ему только здоровья и немножечко удачи. Больше ничего.
16: Очень
17: только здоровья и немножечко удачи.
16: А все
17: знаете почему?
16: Так,
17: а знаете почему?
16: Конечно, я на самом деле так считаю, что если есть здоровье, все остальное можно добиться или получить, или как-то дожить. А если здоровья и удачи
17: давайте
16: нет...
17: Давайте проще, просто купить.
16: Да, но не совсем. Смотрите, если здоровье есть, то тогда, может быть, будут деньги. А если деньги есть, тогда можно купить. Да, если здоровье есть,
17: то
16: удачи...
17: Да, но я вам могу сказать...
16: Скажите.
17: Что, как сказал господин Черчилль,
16: так.
17: если вы такого помните.
16: Нет, сам лично не помню,
17: были...
16: но...
17: Да, да, ну, где-то так, слышали краем уха.
16: Да.
17: Что на «Титанике» таки все были здоровы.
16: Кстати, между прочим, нет. И это уже документально подтверждено. На «Титанике» к моменту, так сказать, его попадания в неблагоприятные океанические условия, в лазарете было два больных человека. Так что, видите, даже Черчилль мог ошибаться.
17: Ну,
16: да. Самое главное, что...
17: 98%.
16: Да, главное, что двери долго не тонули, а это хорошо. Окей. Мне передали вашу просьбу. Вы сказали что-нибудь веселенькое от Оззи Осборна к дню рождения.
17: Да.
16: То есть вы сделали переисключение. Да, ну-ка, почему?
17: Ну, потому что, во-первых, это классик. А классика не умирает.
16: Угу. Да.
17: Вот. Во-вторых,
16: так.
17: я помню
16: да.
17: выступление. Я не помню, я вам рассказывал или нет, когда-то, может быть, давно, что я помню выступление Оззи Осборна, по-моему, в 89-м году на фестивале Стаса Намина.
16: Так, ну тогда еще, смотрите, это да. было другое время. Тогда еще можно было да. много чего себе позволять, чего никак нельзя позволять сейчас.
17: Правильно.
16: Да.
17: Но там был не только он, но он один из.
16: Ну, я
17: когда
16: понимаю,
17: он вышел,
16: да.
17: конечно, там половина футбольного поля взорвалось овациями, потому
16: естественно.
17: Что все-таки это Оззи.
16: Естественно.
17: И все-таки это классик.
16: Вы знаете, что я подумал? Я иногда... грешен, думаю. Вот что я подумал. Веселые песни Оззи Осборна, это, конечно, хорошо, но это мягко говоря, закончилось как раз в 80-х. После этого он ушел в серьезные раздумья. Давайте
17: да.
16: вот что. Давайте мы послушаем песню, которая по названию и по сути максимально подходит к дню рождения, потому что называется она «Take what you want». Возьми, что ты хочешь, возьми, получи то, что ты хочешь. Более того, Оззи Осборн эту песню записал вместе с Пост Малоном, а он как раз как представитель современного молодежного течения. И, на мой взгляд, это получилась прекрасная композиция. Она не очень
17: великолепна.
16: Веселая.
17: Великолепно. Я никогда да. не сомневался в вашем вкусе.
16: Спасибо
17: и даже
16: большое.
17: Сказал вашему продюсеру на вкус ведущего. Я всегда знал, что вы попадете только в десятку.
16: Вот, спасибо вам большое. Сейчас послушаем действительно Оззи Осборн и Пост Малон. Это очень прикольно получился дуэт. Я вам желаю хороших прямых дорог, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Да? Вы же понимаете?
17: Точно. Спасибо вам огромное.
16: Все, будьте здоровы.
17: Будьте здоровы, привет первому.
16: Спасибо. Спасибо вам большое. Наша программа продолжается. Пост Малон, Оззи Осборн. Take what you want.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Продолжается наша самая народная программа на Первом радио в нерабочий полдень. На всякий случай, самая народная, называю ее я и еще три человека, которым я заплатил. Остальные, и Сава тоже так считает. Вот мнение остальных я не знаю. Может быть, оно не совпадает с моим, но, как говорится, кого это останавливало. Следующее сообщение нам написал Юпитер. И что мне нравится в его сообщениях, он, в принципе, делает за меня всю работу. Его сообщение звучит и как сообщение, и как подвод, как песни, и как объявление музыкального номера. Поэтому я сейчас как бы замолкаю, и как бы дальше продолжает Юпитер. Вот после слова «привет», точнее, уже включая слово «привет», это сообщение о

ночи утихают, а люди остаются наедине друг с другом, чтобы восстановить связь и найти надежду. А британцы умеют создавать музыку, которая одновременно подзаряжает и заставляет задуматься. На первом радио Silence by the Night. С уважением, Юпитер.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.

0: По самым низким ценам.
1: А можно еще дешевле?
0: Телевизоры по самым низким ценам.
1: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
0: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
4: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Реклама.
7: Нерабочий полдень. На Первом радио.
8: Самая народная программа. Продолжается, мальчики и девочки. И у нас есть еще один радиослушатель, который все-таки подтвердил свое упорство и целенаправленность. И в результате чего оказался в эфире. День добрый, здравствуйте.
9: Добрый день!
8: Узнали! Какие люди!
9: Дедушка Валерий из Ашдода.
8: Дедушка Валерий? Почему дедушка?
9: Мне, я не только уже дедушка, я даже и прадедушка.
8: Ой, да ладно, ну что вы мне заливаете? Я вас умоляю.
9: Я хочу, мне всегда, так сказать, удовольствие везет, когда на связи со мной всегда вы, Саша, и Сава. Это... Просто красота, удовольствие получаю.
8: Я тоже испытываю примерно такие же ощущения.
9: Я, от вас, я рад, что я всегда с вами на связи. Желаю вам здоровья и счастья вашим
8: спасибо,
9: детям, вашей
8: спасибо,
9: семье.
8: Спасибо большое. Спасибо.
9: Для меня, так сказать, большая радость. Хотел поделиться. Вчера был годик моему правнуку. Моему Даниэльчику. Мы, так сказать, всей семьей собрались, так сказать, и поздравили его.
8: Угу.
9: Это будущего богатыря.
8: Ну,
9: я думаю, что у него такие же кавказские будут корни, как у его прадедушки.
8: Хотелось бы надеяться, да.
9: Да. Самое главное, чтобы он был здоровенький, он активный, годик активный, так сказать. Это меня радует. Здоровья, счастья и семье. И моему внуку Эльмару и его супруге и Женечке, это их родители, терпением, и чтобы они были здоровенькие, воспитали его крепким, здоровеньким, так сказать, будущим героем своей земли, своей Израиля.
8: Слушайте, ну вы прям... Вот вы говорите такие, с одной стороны, простые слова, а с другой стороны, я чувствую, что вы вот как-то внутренне вот любите и страну,
9: Обожаю. Для меня это такая радость. Я прадедушка, и моя супруга прабабушка.
8: Логично.
9: И его бабушка, моя дочь Лала. Да, мы чувствуем такую радость, такое удовлетворение, такое, знаете, что... Мы, так сказать, дожили до такого светлого момента, когда увидели своего внука. А завтра моей внучке Ильяночке исполняется 4 годика.
8: Слушайте, ну вы себя окружили молодежью. Теперь понятно, почему вы такой бодрый, веселый.
9: Я желаю их ее родителям, моей дочке Камуле и ее супругу Денису. Терпение, еще раз терпение. Самое главное, воспитать детей так, чтобы они любили, так сказать, и родители, и относились так к будущему. Они еще маленькие, я думаю, что у них все еще впереди.
8: Конечно, все впереди.
9: Здоровья им, счастья, благополучия, всех-всех благ. А мы пока пишем, пока мы живем, мы будем содействовать всему, чтобы все у них было хорошо, чтобы они были счастливыми, веселенькими, светлого неба им и здоровья. Самое главное – здоровье.
8: Это да. Я с вами совершенно согласен.
9: Спасибо, огромное.
8: И вам большое спасибо. И вы знаете, что мы вот вместе с Савой подумали и решили, что сейчас мы включим песню, под которую очень здорово с маленькими детьми заниматься всякими активностями. Ручками крутить.
9: Поэтому я на вас рассчитываю.
8: Да, да. Так что, если они сейчас эту песню не услышат, послушают потом, это не так важно. Главное, что все, кто сейчас слушает радио, если вы слушаете это с маленькими детьми, сажайте их напротив себя, и, потому что сейчас у вас получится очень интересный музыкальный диалог. Можно будет крутить фонариками, локоточками, плечиками и все такое прочее.
9: Это просто великолепно.
8: Вам спасибо огромное, вам здоровья, вам спасибо. Радости, и пусть все будет у вас хорошо. Спасибо большое. Ну, а к нашей программе, как я уже и обещал, продолжается с песней, с которой очень-очень весело взаимодействовать с маленькими детьми. Поехали! Поехали!

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Итак, мальчики и девочки, наша программа подходит к завершению. И финальная песня, которая сейчас прозвучит, это песня по просьбе нашей постоянной радиослушательницы Ольги. Да, она, как обычно, написала свою просьбу в начале программы, но я знал, что мы ее в любом случае выполним. А Оля тем самым еще и послушала, я так надеюсь, наш эфир. И не в обиде. Кроме всего прочего, Оля, ты же помнишь, вы же помните, что завтра еще в 8 вечера мы с Аллой тоже вам передадим персональный привет. Если вы не успели написать нам сообщение, ничего страшного, не успели дозвониться, тоже ничего страшного. Каждую субботу и каждый праздничный выходной день программа «В нерабочий полдень» в эфире с 13 до 14. Так что оставляю вас с красивой песней, которую попросила включить в нашу программу наша постоянная радиослушательница Ольга. И встретимся уже в следующем часе.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
4: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
3: На сцене
4: группа «Расти»,
3: певица Лана Би,
4: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
3: диджей Ругин,
4: композитор и певец Влад Зерницкий.
3: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
5: Реклама.
6: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
5: Реклама.
4: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
12: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
4: Яна Романова.
13: Первому радио 25 лет.

0: два часа дня в стране. Ура! Наконец наступило то самое время, когда в эту студию вошел не только дух, так сказать, и талант, но еще и живой человек.
1: Ну и свет, и радость.
0: Да, и луч солнца золотого. Сава, привет.
1: Привет, Саш. Мы, кстати, с тобой очень давно не виделись. Привет всем радиослушателям, конечно же. Ты вот, Саню, загоревший, как положено. Черногорский на тебе загар виден.
0: И загар тоже.
1: И загар виден, да-да-да-да. Да, не смываешь.
0: Нет,
1: специально берешь.
0: Я вообще не моюсь.
1: До следующего года, как часто.
0: Я вообще не моюсь, нет смысла.
1: Смотри, да, вот не зря упоминаю, что мы с тобой давно не виделись, поэтому быстренько в двух словах самое вкусное блюдо, которое ты попробовал в Черногории.
0: Все, все, что я там ел, было чертовски вкусно. Вот серьезно.
1: Приятного аппетита нашим радиослушателям.
0: Не то, чтобы я так много там, ну как бы, смотри, Черногория страна очень простая. В отличие от страны, в которой мы живем.
1: Что нашел, то и съел.
0: Фактически, да. Потому что там что? Ну, там молоко доится, мясо растет. Все, как бы больше. А, и опять же, замечательный климат. То есть фрукты, вот это вот все. Поэтому вот всякое молочное,
1: мясное. Ну и выбор.
0: Мясное,
1: я так понимаю, что это мне подсказывает, да и выбор. По тому же мясному, по тем же фруктам. Не, у нас тоже в определенных местах все можно найти, конечно же. Но вот зайди в какой-нибудь супермаркет, да, как громко звучит. Но чтобы найти именно то, что ты хочешь, надо обойти, наверное, иногда не один супермаркет. Вот, а я просто как человек приезжаю.
0: Ой, мне супер. Во-первых, я в суперы очень люблю. Я вообще люблю ходить в супер. Я живу, поскольку один, я в этом профессионал. Серьезно, я могу даже курсы вообще, как ходить в супер.
1: Вот.
0: Людям,
1: с какой стороны заходить и по какому маршруту
0: и
1: ехать,
0: идти, да,
1: на тележке или в тележке.
0: И как не отвлекаться, да, на молодых продавщиц.
1: Ну, я к тому, что знаю там по той же Беларуси, с которой недавно так вернулся. И могу предположить, что и в Черногории ты заходишь в один супер и
0: выходишь
1: с двумя
0: упакованный,
1: да, то, что ты хочешь, приобретаешь.
0: Я вспомнил интересную историю. Точнее, не история такая, просто как бы момент, который говорит о том, насколько это простая страна.
1: Да.
0: Значит, поехали мы в один день, один из дней с дочерью на север, туда, в горы, вообще, ну, в общем, далеко-далеко.
1: Речь про Черногорию, это сейчас многие хайфу представят.
0: Да, уж, конечно. Вот, и, значит, заходим в какое-то заведение, такое небольшое заведение, такое придорожное, можно сказать, хотя там все придорожное. Вот, значит, и выходит девушка и говорит: знаете, смотрите, у нас есть мясо, да, и рыба. Ну, мясо, стейк, а рыба... Ну,
1: а рыбу вот, надо еще выловить.
0: А рыба, что-то поймали сегодня, вот она, вот такая она. А дочь моя не рыбу вообще ну никак не переносит. Вообще никакого
1: рыбу.
0: Виде. Да. Вообще ничего рыбного.
1: Окей.
0: Вот. А я нормально.
1: Обожать.
0: Я говорю, да. Я говорю, давайте мне рыбку, тем более она симпатичная, какая-то форель, что-то такое.
1: Я думал, вот. Официантка.
0: Не, официантка тоже, да. И, значит, и дочка такая: я мясо буду. Официант говорит: о, у нас как раз стейки. А дочка говорит: хорошо, давайте стейк. И официантка говорит: только не надо спрашивать, хорошо, вот так, прожарка.
1: Ага. Я в этом не разбираюсь, да?
0: Послушай. Официант говорит: только вот не надо докапываться до прожарки. Мы ж на севере. Вот, то есть настолько все просто. Типа, ну как пожарят, так пожарят.
1: У них север это такое.
0: Это, а где это там? Да. Ну, как бы в Черногории север, туда там вообще никто не живет.
1: Ага.
0: Там живут три пенсионера. Вот, а остальные
1: как,
0: все.
1: Как получится. Я подбрасываю кусок, бросаю кусок мяса на сковородке.
0: Слушай, господи, ну что ты, ну мясо и мясо. Ну, как получится, да. Вот такая.
1: А по итогу, вот что получилось.
0: А по итогу принесли стейк, внутри которого. То есть, значит...
1: Была рыба.
0: Нет. Значит, такой толстый кусочек мяса, а внутри была вложена, типа хамончика такого еще. То есть, да, чуть-чуть копчененького. В общем, вкусно было.
1: Так они, получается, заранее разрезают, вкладывают.
0: Ну, логично, что оно там не растет.
1: Ну,
0: да, а рыба была прекрасная, такая, прямо такая, с глазами.
1: Окей, ну давай тогда резюмируем. Вот если кто-то из наших сейчас собирается, радиослушатели, отправится в Черногорию и пальцем в карту не тыркал. Что ты посоветуешь?
0: Советую ехать.
1: Какой? Ну, куда именно? Город, район, я не знаю.
0: Смотря кто что хочет. Значит, если вы хотите, чтобы было много людей, да, отдыхающих, то в какую-нибудь там Будву, не дай бог. Если хотите, чтобы мало было людей отдыхающих, то в какой-нибудь Тиват. Если хотите, чтобы было много людей отдыхающих, но но вокруг всякие заливы, старый город и много иностранцев, Котор, например, и так далее. Там все близко, все.
1: Ну, в общем, я так понимаю, объехали.
0: Мы были
1: много.
0: Везде, да, в горах, в тучах, в пещерах, в подземельях, где мы только не были за неделю. Очень классно, прям очень классно. Highly recommend.
1: Так рассказал, прям возбудил вот желание к путешествию. Молодец,
0: я стараюсь.
1: Поэтому я эту тему и затронул.
0: Я стараюсь.
1: С возвращением тебя.
0: Да, кто где был в ближайшее время, напишите нам на наш
1: WhatsApp. Собирается, кстати.
0: Или собирается.
1: Впереди очередные праздники у нас как-никак.
0: Какие?
1: Ну...
0: А, выборы, точно.
1: Вот это...
0: Куда уедете на выборы? 054... 27. Все, пишите. Кто не напишет, у того что?
1: Да, что-нибудь вырастет.
0: Вот именно. И это будет не капитал в банке. Все, 054-27-800. Ждем.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Рубин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас. Новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
3: Реклама.
4: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: Центркар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
0: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Вот все-таки некоторым нашим радиослушателям удалось в этом году нормально отдохнуть. Вот люди пишут, из Китая вернулись. Из Вьетнама вернулись.
1: А вот мне интересно, каким путем...
0: Из Монголии не вернулись.
1: Смотри, так из Китая через Монголию и Вьетнам, наверное. Великий шелковый путь вспомни, а?
0: Я его не помню, это было задолго до меня, Сава.
1: Великий туристический этот маршрут,
0: Это скорее помнишь ты, наверное, я не помню. Я думаю, даже наш самый...
1: Все белорусы через него проходили.
0: Конечно, белорусы и шелковый путь.
1: Да.
0: Это же, слово Белоруссия в переводе с китайского означает шелковый путь. Как бы это известная тема.
1: Ой, да, куда мы зашли? Не, на самом деле, ты бы хотел в Китае побывать?
0: Конечно.
1: Или в Монголии?
0: В Монголии нет, а в Китае очень хочу.
1: Монгольские степи тебя не интересуют?
0: Да, меня вообще степи не
1: Пожить
0: интересуют.
1: Вот в этой юрте, на самом деле, прочувствовать вот
0: а
1: этот вайб.
0: А сколько раз тебе нужно сказать слово «нет», чтобы ты понял, что нет?
1: Так я тебе другие варианты.
0: Не, нет. Вот Китай, да.
1: А вьетнамская юрта?
0: Вообще нет. Китай очень интересно, огромная страна, огромное количество того, чего можно посмотреть. У меня приятель ездил туда на 2 месяца, он вернулся и говорит, я ничего не успел.
1: Не успел.
0: Так вот, там, понимаешь?
1: Там же тоже, вот, у нас районы в некоторых странах области.
0: Кварталы, жилые массивы.
1: Кварталы, да, все эти дела. Там тоже какое-то вот это разграничение идет, и их достаточно много. Угу. И это как отдельная страна в стране. Не говоря уже отдельный город может быть чуть ли не страной в понимании, там, взять того же Израиля 10-миллионного.
0: Да.
1: Там 10-миллионных городов одних сколько.
0: Да.
1: И объехать весь этот город и увидеть все в одном этом городе нереально.
0: Город уже неинтересно, там просто... Очень много природных заповедников, природных уникальных мест в Китае. Просто огромное количество. И вот очень хочется.
1: И большинство китайцев, на самом деле, хотя вот принято, вот есть такое поверье, штамп есть такой, что вот в плане туристов, если взять, в других странах, что это вот китайцы с фотоаппаратами. Да? На самом деле нет, их не так много, потому что основная масса вот китайцев, которым интересен туризм, они предпочитают внутренний туризм, потому что у них, на самом деле, вот огромное количество, как ты сказал, мест, куда съездить и посмотреть.
0: Вполне может быть, что так, но практически всех китайцев, которых я видел вот сейчас во время своего отпуска, они все были с фотоаппаратами.
1: С фотоаппаратами,
0: не с телефонами. Не с телефонами, они были с фотоаппаратами,
1: так они вышли
0: с экшн-камерами,
1: просто...
0: со всеми
1: они
0: делами.
1: Они тогда еще в 90-м вышли, и вот пока дошли...
0: Да нет, я видел современные модели.
1: Да.
0: Ну, то есть они просто хотят получить более качественный снимок, а не вот это вот все на телефон. Ладно, мальчики,
1: девочки. Ну, тут мы можем поговорить с тобой.
0: И сделаем это завтра. А сегодня я с вами прощаюсь, оставляю вас... В хорошей компании. С одной стороны будет Сава, с другой стороны Светлана Карабут. Кстати, сейчас
1: а между нами музыка.
0: А между вами музыка и двухчасовые интервалы. Все. Всем желаю хорошего дня, замечательного вечера, потрясающей ночи. Сава, крепись.
1: Ну да, до завтра,
0: Светлана,
1: наконец-таки.
0: Давай.
1: Мужчины не плачут, да.
0: Да, проведем. А завтра мы будем не плакать. И завтра у нас будет очень щепетильная тема, поэтому, пожалуйста, включайте.
1: Не щипайте себя заранее.
0: Радиоприемники. Все, всем пока-пока.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в 5-звездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти».
2: Певица Лана Би.
3: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
2: Диджей Рубин.
3: Композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
4: Реклама.
5: Мантис, Мантис.
4: Классические и жареные пельмени и кюрзе.
5: Мантис.
4: Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Реклама.
13: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
14: Самые невероятные новости
13: читайте в телеграм-канале Первого радио.
14: Самые актуальные новости
13: читайте в телеграм-канале Первого радио.
14: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
15: Голоса Первого радио.
16: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
17: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
16: Эммануэль Сулейманов.
18: Первому радио 25 лет.
19: Первое радио. Новости.
20: Фонд Хинд Раджаб обратился в МУС, обвинив израильских медиков в причастности к пыткам. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карапут. Здравствуйте. Пропалестинская организация «Фонд Хинд Раджаб» подала в Международный уголовный суд в Гааге требование расследовать действия израильских медиков и руководителей системы здравоохранения в связи с подозрениями в пытках и причинении смерти палестинским заключенным в лагере Сдет-Эйман. В списке фигурируют бывшие министры здравоохранения Моше Арбель и Ариэль Бусо, председатель Израильской медицинской ассоциации, профессор Цион Хагай и другие. В жалобе утверждается, что медикам давались указания оказывать помощь заключенным, которые были в наручниках и связанными глазами. Им также запрещалось переводить, в гражданские больницы. Согласно фонду, с октября 2023 года по ноябрь 2025 года в результате насилия тюремщиков и неоказания медицинской помощи умерли 29 заключенных. Действия, о которых идет речь, могут быть квалифицированы как военные преступления, преступления против человечности и геноцид, говорится в иске. Разрешена к публикации информация о том, что название разработанного ЦАЛем плана действий на случай похищения самолета и вероятности дальнейшего его использования для совершения теракта – международная торговля. Именно этот план был задействован 30 сентября при попытке захвата самолета «Fly Dubai». Он предусматривает подъем в воздух боевых самолетов для сопровождения угнанного лайнера. Если связь с ним прерывается, восстановить ее не удается и при этом существует опасность совершения мегатеракта, может быть отдан приказ об уничтожении самолета. План был разработан после терактов в США 11 сентября на случай повторения подобного сценария в Израиле. Его название – международная торговля, отсылка к уничтоженному джихадистами Международному торговому центру в Нью-Йорке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин по согласованию с иранским президентом Масудом Пезешкианом передал президенту США Дональду Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта. На полях саммита в Туркмении Путин провел две встречи с Пезешкианом. На одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, рассказал чиновник. Встреча Путина и Пезешкиана состоялась 8 октября. В официальном сообщении было указано, что лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений и обсудили укрепление сотрудничества в ключевых областях, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт и торговлю. Хамас приветствовал решение Нобелевского комитета присудить премию мира Нави Пиллей, занимавшей пост Верховного комиссара ООН по правам человека и обвинившей Израиль в геноциде. Это важный шаг на пути к достижению справедливости, еще одно свидетельство международного признания преступлений, творимых Израилем против палестинского народа, говорится в заявлении террористов. Ранее офис премьер-министра Израиля, комментируя присуждение Нобелевской премии мира Нави Пиллей, заявил, что Нобелевский комитет потерял свой моральный компас. Он присудил свою высшую награду фанатичке, которая построила свою карьеру на выдумывании и распространении кровавых наветов против единственного в мире еврейского государства. Президент США Дональд Трамп назвал решение позорным и заявил, что оно оставило неизгладимое пятно на Норвегии. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Переменная облачность. Сейчас в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 31, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Сава с программой «Шавуатов».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

Итак, друзья, 15.08, программа «Шавот Офф» на Первом радио стартанула по треку Уитни Хьюстон «I'm you baby tonight». Ну, до «tonight» еще как бы времени предостаточно, хотя, понятное дело, находимся мы практически уже в середине осени, 10 октября, и солнце за горизонтом прячется пораньше, чем летом. Темнеет, соответственно, тоже раньше. Скоро вообще часы переведем. Еще раньше будет темнеть. Ай, так, ладно, не об этом. Ну, я к тому, что не люблю вот этот перевод часов. И, если не ошибаюсь, многие из наших радиослушателей также спрашивал, интересовался, вы отвечали. Но не будем касаться каких-то серьезных тем. Хотел сказать пятница. Нет, суббота вспомнил. Время обозначил, дату обозначил, а день недели чуть не потерялся. Да, вчера была пятница, сегодня суббота, вторая половина субботы. Отдыхаем, расслабляемся, получаем удовольствие. Это самое главное. Ну, а завтра не забываем на работу. Так что правильный настрой именно субботним днем, субботним вечером, он как никогда необходим. И будем мы настраивать сами себя под хорошую, конечно же, музыку. Да, WhatsApp работает, если вдруг чё, конечно же, вы знаете, что с ним делать. 054-2070-800. Можете писать, рассказывать, фоточки сбрасывать, с удовольствием позырю. Так, ну а что касается музыки, ее будет много. Да, в этом часе, ближе к середине, рубрика «Толковый карабут» от Светланы Карабут, так что не пропустите. А прямо сейчас мы вот вместе с Мари Краймбрери и Хаслер на каблучках цок-цок-цок-цок-цок куда-то направить. Ну, послушаем, песня, да, называется «На каблучках».

на каблучках. Да и рассвет. Ну вот если выдернуть из контекста песни именно вот эту фразу, встречая рассвет на каблучках, у меня ярко вырисовывается картина выпускного вечера. Куча молодых девчонок, которые, может быть, в своей жизни первый рассвет свой встречают, а на каблучках так точно первый рассвет. И вся жизнь впереди. Ой, какие романтические сразу впечатления накатывают и воспоминания. Друзья, ну, приятности, да, конечно же, пусть с вами также присутствуют приятные воспоминания. Мы продолжаем дальше. Как я уже сказал, огромное количество хорошей музыки будет преследовать вас, ну и меня в первую очередь тоже, потому что буду тискать на кнопку, дабы эту музыку запускать на протяжении всей программы Шавуотов. А что же я предложу вам следующим? А давайте вот так. Слушаем Свифт Тейлор.

0: Шаву Атол!
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Белая
3: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
4: Скажите, я прислушивалась к интуиции. Стоит?
5: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
4: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
5: И он меня до сих пор любит?
3: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
2: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
6: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
7: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
8: Только в Центркар.
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Центркар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
11: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
2: Реклама.
0: Шавуатов.
6: Голоса Первого радио.
7: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит 2 дочерей, воспитывает 2 собак и кошку.
14: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
7: Евгений Забежинский.
6: Первому радио 25 лет.

0: Шаву Атов.
1: Итак, друзья, программа «Шаву Атов». Мы только набираем обороты. Так, приближаемся к середине часа, и я анонсировал на старте программы регулярную рубрику от моей коллеги Светланы Карабут. Только вот у нее-то две рубрики, и что-то вот анонс мой касался другой рубрики, а не той, что положено быть. Я обозначил «Толковый Карабут», но нет. А постоянный наш радиослушатель прекрасно знает, что в субботу в это время рубрика, посвященная классической музыке. И называется она «Сундук Баха». Да-да-да, именно она, именно сейчас, именно от Светланы Карабут для вас.
2: Сундук Баха.
3: Драматург написал пьесу, композитор захотел превратить ее в оперу. Казалось бы, обычная история, которая заканчивается большой премьерой. Но тут драматург решает, за главную партию должна петь его собственная любовница. И все моментально превращается в скандал. Речь идет об опере французского композитора Клода Дебюсси «Пелиас и Мелизанда», написанной по пьесе бельгийского драматурга Мариса Метерлинка. Дебюсси впервые увидел пьесу в 1893 году и практически сразу понял, что хочет написать на нее музыку. Это была именно та история, которая ему подходила. Загадочный вымышленный мир, недосказанность, запретная любовь и ревность и почти полное отсутствие привычной оперной патетики. Причем Метерлинк дал Дебюсси письменное разрешение работать с пьесой и специально оговорил, ее можно ставить где угодно, когда угодно и как угодно. Казалось бы, договорились. Но когда спустя какое-то время начались репетиции, выяснилось, что у драматурга есть одно очень конкретное пожелание. Мелизанду должна петь Жоржет Леблан. Сначала Дебюсси был готов рассматривать этот вариант. Но потом пришла на пробы молодая шотландская певица Мэри Гарден. И Дебюсси понял, это его Мелизанда. Для Метерлинка такой выбор стал личным оскорблением. Он пытался добиться отмены постановки, обращался в общество авторов, угрожал судом и даже, говорят, вызывал Дебюсси на дуэль. Дебюсси не отступал. И тогда Метерлинк пошел в прессу. 13 апреля 1902 года в газете «Ле Фигаро» появилось его открытое письмо. Он заявил, что постановка идет против его воли, что он фактически лишен контроля над собственной пьесой и назвал будущую оперу произведением, которое стало ему чужим, почти враждебным. А закончилась эта история пожеланием опере скорого и громкого провала. Письмо оказалось в руках у публики еще до премьеры. А когда «Пелиас и Мелизанда» все-таки вышла на сцену парижской «Опера Комик», и премьера тоже стала отдельным аттракционом. На генеральной репетиции сторонники Метерлинка распространяли среди зрителей язвительные неофициальные программки. Во время спектакля публика смеялась над шотландским акцентом Гарден, а когда Мелизанда со сцены произносила «Я несчастна», из зала кричали «Мы тоже». Во время антракта часть сторонников Дебюсси и Метерлинка подрались. Конечно, опера это все пережила, а Метерлинк спустя годы все-таки изменил свое к ней отношение. В 1920 году он, наконец, решился увидеть «Пелиаса и Мелизанду» и написал Мэри Гарден, что нарушил собственную клятву никогда не смотреть эту оперу и теперь счастлив. Он признался, что только тогда по-настоящему понял собственную пьесу и именно благодаря ей. На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
2: Сундук Баха.
0: Шавуа тов на Первом радио.

0: для народа.
1: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
1: Большие.
3: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
4: с Марком Кричевским.
3: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
1: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
3: Операцию я беру на себя.
5: Встречаем Новый год с Первым радио. 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
6: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
5: На сцене
6: группа «Расти»,
5: певица Лана Би,
6: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
5: диджей Ругин,
6: композитор и певец Влад Зерницкий.
5: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
7: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. Янго. Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
8: Реклама.
9: Мантис, Мантис. Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
10: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
11: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
14: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
8: Реклама.
15: Шавуатов.

Камила Кабелла и духовые инструменты, ну, в которых я, кроме как что они духовые, особо не разбираюсь. Так, но для этого вот вы прослушали в середине часа рубрику «Сундук Баха». Там вот про музыку в большей степени классическую, это Светлана Карабут, много полезной информации. А если вы это пропустили, то сможете скоро услышать эту запись. Этот час завершается, и он в соответствующих разделах на нашем сайте и в нашем приложении официальном для ваших гаджетов появится. Так что, пожалуйста, у вас всегда есть возможность. Потому что, да, я прекрасно понимаю, хоть и выходной день, но какие-то дела присутствуют. Любые программы так не хочется, любые рубрики так не хочется пропускать. Ну вот, как-то так, друзья, 15.48, еще пару треков мы успеваем послушать. И оказываемся на костре вместе с группой Five Star Family.

Ой, какая-то, да, ну, в моем понимании, группа Five Star Family легкая и с долей иронии, а тут про боли. Все это так оставляем позади, нет, не наша тема. Продолжаем день с хорошими мыслями, 15.51, близимся мы к завершению первого часа программы Шавуатов. Мои только хорошие в ваш адрес. Да, пожелания продолжатся на протяжении всей программы, пусть этот день прекрасным будет. Конечно, вот совсем скоро он уже, я сейчас посмотрю, во сколько именно перерастет. Вечер, в моем понимании, в 17.00 он перерастает. Да, вот этот переход в вечернее время суток случается. А заход солнца в 18.14 случится. Ну, если кто-то хочет понаблюдать прекраснейшие закаты осенние израильские, не пропускайте это время. Ну, я надеюсь, что у вас есть на это время. Это очень красиво. Слава богу, я вот горжусь, что у меня есть такая возможность, гуляя с собакой вечером на набережной, смотреть в морские закаты осенние. Это нечто невообразимое, нечто потрясающее. Я, да, наверное, хвастаюсь, что такая возможность у меня есть в своих соцмедиа, в Инстаграме, в ТикТоке. Да, подписывайтесь, Сава Браво, и тоже будете видеть. Выкладываю фотографии, видео. Так что, друзья, сегодня 18.14, но на место надо прибыть чуть-чуть заранее, вот, чтобы именно сам закат увидеть. А потому что в 18.14 вы только увидите, как краешек солнышка и спрятался за горизонтом. Вот как-то так. Наслаждайтесь, для этого жизнь и создана. Завершаем мы этот час вместе с Евой Польной на спорте. Да, что про спорт? Ну, мне как-то не мэчится Ева Польная и спорт в ее в нынешнем. Ну, по молодости, может быть, а потом как-то... Ну, ладно, не об этом. Слушаем, песня сама по себе очень хороша.

0: שבוע טוב на первом радио.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни. www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На первом радио.
2: Встречаем Новый год с первым радио. 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
4: Реклама. Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаней Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Реклама.
1: Голоса первого радио.
2: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
9: Ну какой тут может быть комментарий?
10: Не знаю. Слежка, не знаю.
9: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
2: ЗФ Ханин.
1: Первому радио 25 лет.
11: В Израиле 4 часа дня.
12: Мы бодры, веселы.
13: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
14: Веселее.
13: Молодец, понял.
0: Шавуа тов на первом радио.

И Назадейн Пердайс. Ну, новое прочтение этого трека, конечно же, для меня все равно неповторимым останется оригинал в исполнении Фила Коллинза. Ну, друзья, время меняется. И кто мы такие, чтобы это время удерживать, да, и, конечно же, со временем и предпочтения тоже во всех областях, в том числе и в музыке, изменяются. Двигаемся только вперед. Вот я именно эту мысль хотел и озвучить. 16.05, новый час программы «Шавотов» на Первом радио. Микрофона Сава. Мы продолжаем с хорошей энергией, с хорошим позитивом. Ну, позитив, в принципе, сам по себе хороший. Главное, чтобы вот на негатив он никогда не менялся. Понятное дело, ничего идеального не бывает. Только что сам сказал, что идет время, и многое меняется. И ложечки дегтя иногда тоже полезны. Но все равно, сегодняшним днем думаем о прекрасном музыке. Я вам, конечно же, буду добавлять в этот день. И мечты, наверное, о путешествиях. Навеяно мечтами о путешествиях. Мы вот немножечко об этом с Солнцевым поговорили. Может быть, и завтра в программе «Мужчины не плачут». Хотя нет, так не буду. Не буду. Есть уже заготовка на завтрашнюю программу. Не буду вскрывать никаких карт. Сейчас, да, по следам любых путешествий, в частности, в этом городе я был в прошлом году и в октябре месяце. Безумно понравился, безумно влюбился. И вот про него композиция, которая так и называется «Рим». Да-да, я про него. Про этот легендарный, красивый, исторический, как угодно, сколько угодно эпитетов можно перед названием города добавлять. Слушаем группу «Ночные снайперы».

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: А вот и нет, связь у нас прекраснейшая, да, и связь продолжается. 16.10, программа Шавуотов, друзья, да, Рим. Обязательно вот хочет в этот, это тот город из категории, когда хочется возвращаться. Однозначно, если вот вы не были и думаете, а куда, вот не сомневайтесь, вы, выбрав его, обязательно останетесь довольны. Только побольше времени уделяйте, да, именно для путешествия в этот город, так как там, ну, объять необъятное называется. Посмотреть там столько, ой-ой-ой-ой. Так, ну, ладно, мои фантазии тоже, как всегда, безграничны. Праздники, друзья, пользуемся моментами, один раз живем. Вот эти, да, всем известные фразы, слова я использую, и нет, не звучат они как-то напыщенно и пафосно. Это так и есть. Так что доставляем себе удовольствие. Под музыку. 10 минут. Вот трек называется следующий. 10 минут. Попробуйте за установка на добро. Даю вам установку на добро. Попробуйте вот ближайшие 10 минут. Трек сам продлится 3,5, но вот именно 10 минут потратить так, как вам вот по кайфу, так, как вам хочется, или давно хотелось, а вы откладывали. Может, у вас там вкуснейшая заначка где-нибудь припрятана, а вы все потом-потом. Давайте прямо сейчас, вскрывайте, и пусть все завидуют. Да нет, просто чтобы сами кайфанули. Слушаем Инну. 10 minutes.

0: Шавуа Тов.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов.
3: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
1: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Мы живем в самой спортивной стране мира.
5: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
6: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
5: Это немыслимо.
6: Согласен.
4: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
6: Элли Швидлер.
5: Марк Кричевский.
7: «Топспорт».
4: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: Редко, но метко. Да.
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
7: Реклама.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
13: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
14: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Реклама.
15: Голоса Первого радио.
16: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazemer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
17: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
16: Андрей Ежов.
18: Первому радио 25 лет.
0: Шавуа Тов!

Трек с нехитрым названием «Ла-ла-ла», как я уже не раз говорил, мои любимые названия, вот такие простые, пару букв, пару звуков, и да, и даже можно подпевать, не умея этого делать, конечно же, но главное так, чтобы особо не навредить своим пением. Тут-то можно петь и вообще, да, ну, без слуха, без голоса, как говорится, дабы не во вред. Ну, а если это не во вред себе, то почему бы, ну, в окно не высунуться и всех не порадовать? Ну, да ладно, так вот этим, да, опять же, углубляясь в рассуждение, интересно, веселое. Друзья, что услышим в ближайшее время? Появится группа Maroon 5, а прямо сейчас у нас Макс Барских с песней... Вот мои были рассуждения странные, и песня называется тоже «Странная».

0: Шабу Атов на Первом радио.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
2: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
3: Так, пишите, откуда родом?
4: Первое радио, знаешь?
3: Знаю. Адрес какой?
4: 101 километр.
3: Выходите-то когда?
4: Во вторник.
3: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
4: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
3: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15.00 программа авторской песни.
5: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
6: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
5: На сцене
6: группа «Расти»,
5: певица Лана Би,
6: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
5: диджей Ругин,
6: композитор и певец Влад Зерницкий.
5: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
7: Реклама.
2: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: «Центркар Азур».
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. «Махсаней
10: Хашмаль». Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
8: Запомните, лэптопы покупайте только в «Махсаней Хашмаль».
11: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причины боли за один визит, персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья «ГАВКЮР». Звездочка 9533.
12: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: Реклама.
0: Шавуа Тов!

Итак, Ники Минаж, дорогие мои, 16.48, бросаю взгляд на время. Скоро, получается, менее чем через 12 минут, в скорейшем уже будущем, второй час программ «Шавуотов» отправится в историю. И напомню, что в 17.00, конечно же, итоговый выпуск новостей на сегодня. Ну, если ничего не произойдет сверхъестественного, а пусть и не происходит, пусть мирно, спокойно все дальше у нас и случается. Так, в этом часе мы послушали песню от Инны про 10 минут, представляя которую, я говорил, что вот на 10 минут ближайшего времени посвятите для удовольствия, доставьте удовольствие для себя. Так вот, если была песня про 10 минут, кто я такой, чтобы не поставить песню про 15 минут? Если вам понравилось, то вот следующие 15 минут, опять же, для удовольствия для себя любимого. 15 minutes, только уже Сабрина Карпентер.

Итак, друзья, да-да, все, финишируем в этом часе. Еще раз напомню, что в 17.00 выпуск новостей. Ну, дай бог, чтобы итоговые на сегодня, чтобы без происшествий, каких-то катаклизмов и неприятных новостей. Только комфортный, хороший, уютный вечер пусть нас сопровождает. Так, на финише этого часа мы послушаем еще одну хорошую песню, конечно же. Напомню, что у микрофона Сава и программа Шавуотов продолжится до 8 вечера. Ну, а прямо сейчас с нами елка. Да, в моем понимании, в моем воображении сразу же уже вырисовывается елка новогодняя. Скоро. Хоть пока еще 10 октября, вот тут пару раз... Опять же, моргнем и все, и 31 декабря. Ну да ладно, сейчас мы елку послушаем. Выдохни. О, как надо делать в конце недели, да? Выдыхаем и отдыхаем.

0: Шаву Атов на Первом радио.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом. Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
5: Твой комментарий, почему?
6: Ну что тут комментировать?
5: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
7: Начнем с того, что...
1: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
8: Встречаем Новый год с Первым радио. 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
9: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
8: На сцене
9: группа «Расти»,
8: певица Лана Би,
9: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
8: диджей Ругин,
9: композитор и певец Влад Зерницкий.
8: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
10: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
11: Реклама. Мантис, мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
8: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
12: Стиральные машины по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Стиральные машины по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
16: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Реклама.
17: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
18: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
17: Марианна Беренькая.
19: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Фонд Хинд Раджаб обратился в МУС, обвинив израильских медиков в причастности к пыткам. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пропалестинская организация «Фонд Хинд Раджаб» подала в Международный уголовный суд в Гааге требование расследовать действия израильских медиков и руководителей системы здравоохранения в связи с подозрениями в пытках и причинении смерти палестинским заключенным в лагере Сдет-Эйман. В списке фигурируют бывшие министры здравоохранения Моше Арбель и Ариэль Бусо, а также председатель Израильской медицинской ассоциации профессор Цион Хагай, юрсоветник ассоциации Леа Вапнер и другие. В жалобе утверждается, что медикам давались указания оказывать помощь заключенным, которые были в наручниках и с завязанными глазами. Им также запрещалось переводить, в гражданские больницы. Согласно фонду, с октября 2023 года по ноябрь 2025 в результате насилия тюремщиков и неоказания медицинской помощи умерли 29 заключенных. Действия, о которых идет речь, могут быть квалифицированы как военные преступления, преступления против человечности и геноцид, говорится в иске. Сегодня была разрешена к публикации информация о том, что название разработанного ЦАЛем плана действий на случай похищения самолета и вероятности дальнейшего его использования для совершения теракта – международная торговля. Именно этот план был задействован 30 сентября при попытке захвата самолета «Fly Dubai». Он предусматривает подъем в воздух боевых самолетов для сопровождения угнанного лайнера. Если связь с ним прерывается, восстановить ее не удается, и при этом существует опасность совершения мегатеракта, может быть отдан приказ об уничтожении самолета. План был разработан после терактов в США 11 сентября на случай повторения подобного сценария в Израиле. Его название – международная торговля, отсылка к уничтоженному джихадистами Международному торговому центру в Нью-Йорке. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в поддержку международно признанного правительства Йемена объявила о начале новой операции против хуситов. Главная цель – арсенал баллистических ракет проиранских боевиков. Представитель коалиции генерал-майор Нури Аль-Малики опубликовал видео ударов ВВС по хуситам, которые пытаются удержать часть позиций в районе Бабель-Мандебского пролива. На других видео, по его словам, хуситы бегут от ударов. Хуситы, в свою очередь, сообщают об ударе по аэропорту, расположенному на востоке Саудовской Аравии, области, где сосредоточены основные месторождения нефти. Ранее они предупреждали, что готовят удары по топливной инфраструктуре королевства. Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас подписал указ, согласно которому президентские и парламентские выборы в палестинской автономии, которые должны были пройти 28 ноября, переносятся на 11 сентября 2027 года. Аббас сообщил, что указ основан на решении исполкома ООП и общепалестинском консенсусе. Перенос выборов он объяснил действиями Израиля, из-за которых их проведение в назначенную дату оказалось невозможным. Необходимо создать условия для участия всего палестинского народа в Иерусалиме, Газе и на Западном берегу, говорится в указе. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. На востоке и юго-востоке возможны дожди. Высока опасность наводнений в районе Мертвого моря. В Иерусалиме ближайшей ночью 19 градусов, днем 28. В Тель-Авиве 22-29. В Хайфе 20-26. В Бершеве 19-31. В Эйлате 25-35 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Весели.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио. I'm the baddest, I'm the baddest, I'm the baddest.

Итак, друзья, да, всем привет! В программе Шаватов на Первом радио. Немножко, да, я вот потерялся так во времени. Буквально каких-то 10 минут назад я обозначал, да, что завершается предыдущий час, 17.00. Итоговый выпуск новостей, вот который состоялся. И сейчас так, опаньки, ну непривычно, я бросил взгляд за пределы все пространство студии, за пределы самого офиса, на улицу, и как-то темнеет. А организм-то еще не совсем перестроился. Еще по вот привычке, если отмотать 2 недели назад, да, предыдущая программа Шаватов, когда я ее вел, но не в это время лучи солнечные так прощались с крышами домов. Поэтому меня немножечко так, опаньки, да. 17.08, хотя до захода солнца по факту еще остается час с небольшим, час и 5 минут. Но уже, да, как известно, у нас в Израиле темнеет очень быстро, быстро. Чем ближе к экватору, тем быстрее солнце падает за горизонт. Да, известный фактор. Вот, так что, друзья, как я говорил, хотите насладиться прекраснейшим закатом осенним, нашим израильским, морским, то не упустите такую возможность. Доставьте себе удовольствие. Ну, и если поленитесь куда-то там к закату направляться, то также доставьте себе удовольствие и продолжайте слушать Первое радио. У нас на очереди Анна Плетнева, «Девочка-мания».

немножечко так завораживающе на Плетнева исполнила. Да, да, эту песню. Девочка Мания. И в продолжение у нас «На малиновой луне». Не знаю, вот какие-то ассоциации пробегают у меня в голове. Это уже будет «Моя Мишель».

0: Ka-ching.
1: Turn your radios up. Шавуа Тов на Пергам Радио.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
5: Не, не по Фрейду.
6: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
4: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
7: Встречаем Новый год с Первым радио. 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
8: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
7: На сцене
8: группа «Расти»,
7: певица Лана Би,
8: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
7: диджей Ругин,
8: композитор и певец Влад Зерницкий.
7: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
6: Реклама.
9: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
9: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Реклама.
13: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
7: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
8: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
14: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
8: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.
1: Шавуа Тов!

0: Шавуа Тов на Первиам Радио.
1: Итак, друзья, время вечернее, 17.32, и по моему представлению, что после 5 часов, да, 5 часов, это уже вечернее время суток, и по тому, что я вижу, да, солнце вот уже создает нам немного сумрак, точнее, его отсутствие. Значит, остается мне пожелать вам и приятного вечера, и приятного аппетита, потому что многие, наверное, сейчас как положено. Да, окей, я это все к тому, что будем слушать рубрику интересную, прекрасную от Екатерины Вергуновой. Что мы с вами любим? Что-нибудь посмотреть, а во время этого еще и вкусно покушать. Так вот, она вместе это объединила и рассказывает про то, что мы смотрим, и про то, что мы едим. Ну, то, точнее, нет, про то, что показывают в фильмах наших любимых, и как это приготовить. Итак, кино и котлеты от Екатерины Вергуновой.
2: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
3: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня мы отправляемся в 18 век и узнаем, как снять шедевр в полуразрушенной усадьбе без гроша в кармане. А заодно приготовим десерт, ради которого кинематографисты сходят с ума, а инопланетяне захватывают Землю.
4: Откушать просим, доктор, чем Бог послал.
5: Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче.
3: Формула любви Марка Захарова – это же абсолютный шедевр. Мы эти цитаты знаем наизусть. Вышла эта музыкальная комедия в 84 году и мгновенно разошлась на крылатые фразы. Но знали бы вы, через какой производственный хаос продиралась съемочная группа, чтобы подарить нам эту магию. Суть формулы любви простая и гениальная. Никакая мистика, алхимия и холодный расчет не способны искусственно вызвать настоящее чувство. Любовь не поддается формулам. В центре сюжета юный помещик Алексей Федяшев, который страстно влюблен в каменную статую. Его тетушка и доктор пытаются вернуть парня к реальности. А тут как раз в их глушь заносит знаменитого авантюриста и мага графа Калиостро с его свитой.
6: Подневольные ж люди, одной рыбой питаются. И пою так жалостно.
3: Честно говоря, глядя на все это, через что прошли создатели картины, удивляешься, как они вообще выжили. Снимать кино в деревне под Вязьмой, где разруха и дождь, тут никакая магия, на мой взгляд, Калиостро бы не спасла. Во-первых, съемки проходили в полуразрушенной усадьбе, где не было вообще никакой инфраструктуры. На площадке постоянно протекала крыша, а актерам приходилось греться, как придется. Но главный форс-мажор устроил Семен Фарада. Во время съемок знаменитой песни «Унна момента» он случайно сломал палец на ноге. В итоге в кадре он бегает и танцует с адской болью, а режиссер только подгоняет. Энергичнее, Семен, энергичнее.
7: После ужина грибочки, после грибочков блинчики, жуткое селение. Двери не запирают. Вчера попросил у ключицы 3 рубля, дала мерзавка. И не спросила, когда отдам.
3: А история с самой песней? Никакой итальянской песни в сценарии не было. Абдулов и Фарада просто прижали композитора Геннадия Гладкова в углу и попросили придумать хоть что-нибудь по-итальянски. Гладков на ходу набросал набор бессмысленных рифмованных слов про море, девушку и бедное животное. Актеры спели это с таким драматизмом, что все до сих пор поют этот бред, как великую арию. Без курьезов и ляпов тоже не обошлось. Мое любимое – это приключение той самой каменной статуи Прасковьи Тулуповой. Если внимательно присмотреться, наша статуя – настоящая кинозвезда советского экрана. До «Формулы любви» эта же самая скульптура уже снималась в служебном романе. Помните, стояла у Бубликова под лестницей? А позже всплыла в «Старом Новом Годе» и «Вечернем лабиринте». Кочующая статуя – вот уж действительно бесконечный круговорот бетона в кино. А теперь к нашей кулинарной науке. Помните момент, когда девушка Фимка, рассказывая про аппетиты гостей, восторженно и с придыханием перечисляет меню? А потом еще тетушка Федосья Ивановна в исполнении Татьяны Пельцер строго кричит: «Фимка, нам блан-манже с киселем! И поторапливайся!» Откуда же взялось это загадочное слово и что оно значит? Слово это пришло из старофранцузского «бланк» – «белый» и «le manger» – «еда». Дословно «белая еда». Но держитесь за кухонные тарелки. В 12 веке блан-манже вообще не было десертом. Его готовили из перетертого мяса курицы с миндальным молоком, рисом и сахаром. Поскольку миндаль и сахар стоили безумных денег, это было блюдо исключительно для королей и знати. И только к 18 веку французские повара убрали из него мясо, превратив блан-манже в нежнейшее миндальное желе. В России блан-манже стало главным хитом дворянских балов. В «Барышне-крестьянке» Пушкина служанка Настя восторженно вспоминает барский обед. Пирожные подали, блан-манже, синее, узорчатое. Кстати, синим его делали с помощью красителя индиго. Рецепт блан-манже даже вела в своей кулинарной книге Софья Толстая, жена того самого Толстого. Чехов сравнивал с блан-манже идеал нежной женщины. А в британском шоу «Монти Пайтон» гигантские инопланетные блан-манже вообще прилетели из космоса захватывать Землю.
5: На что жалуемся?
4: На голову жалуется.
5: Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит.
4: А голова?
5: А голова предмет темный, исследованию не подлежит.
3: Если решите приготовить этот десерт дома, все проще, чем кажется. Сливки, миндальное молоко, сахар и желатин. Но чтобы ваше блан-манже не превратилось в банальный сладкий холодец, держите секрет. Когда будете замачивать желатин, используйте не обычную воду, а жидкие сливки. И обязательно добавьте пару капель миндальной эссенции или молотый обжаренный миндаль. И главное, не кипятите сливки с желатином, иначе десерт потеряет свою шелковистую структуру. Подавайте его с кисленьким ягодным соусом или, как в фильме, с густым киселем. И да, обязательно заварите ароматный чай, как в настоящей дворянской усадьбе. Вот и все. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом, а сегодня вечером выключите лишний свет, достаньте из холодильника что-нибудь вкусное и включите фильм «Формула любви» еще разок. Поверьте, пересмотреть этот шедевр с любимой чашкой чая – это лучшая материализация чувств. До встречи на нашей волне. Пока.
2: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
0: Шавуатов!

0: Карта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

А часики-то тикают. Да-да-да-да, у Кэти Перри в конце этого трека тик-тик-тик-тик-тик, да, 17.54 ровно натикали. А, друзья мои, да, все глубже мы уходим в вечернее время суток. Многие его просто обожают, когда, особенно вот в шаббат, да, все просыпаются, все выползают из своих домов, ну, скоро начнется, когда выйдет непосредственно шаббат, вот самое время проверить. Я уже говорил, что заход солнца у нас в 18.14, соответственно, набрасываем где-то 30-40 минут и получаем время выхода шаббата. Но вот если существует специальное приложение, вот вы можете также установить все в телефоне, открываешь, и сразу же тебе показывает, что сегодня у нас, да, все правильно, суббота, выходит, что касаемо Ришон Лициона, в 18.52. Вот как я и говорил, да, 52 минус 14, получается 38 минут после календарного захода солнца. Если вдруг вы соблюдаете, сидите, ждете, слушаете первое радио. Вот я тут не знаю, это развлечение, не развлечение, вот этот нюансик, да, как коррелируется или нет. Возможно ли, как бы, да, треки у нас различные, с различными текстами, знающие люди. Подскажите, если кто-то вот шаббат соблюдает, ему можно, в принципе, слушать радио, а? Считается это ли сильно развлекающим действием? Ну, в принципе, получается, опять же, если глубоко так укапываться во все это дело, но слушать — это глагол, значит, ты совершаешь какое-то действие. В принципе, ну, на время шаббата это слух никто не отключает. Ой, так, ладно, куда я лезу? То, о чем конкретно могу сказать, это вот время захода солнца и время выхода шаббата. Да, а во всем остальном, я думаю, большинство жителей точно так же могут, у большинства жителей точно так же, как и у меня, могут возникнуть вопросы и сомнения. Еще в одной вещи, в которой нет сомнения, что этот час мы завершаем вместе с Кристиной Арбакайте. Песня называется «Мой мир», и встретимся в часе следующем.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти».
1: Певица Лана Би.
2: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
1: Диджей Ругин.
2: Композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. «Янго». Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
3: Реклама.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111.
4: «Интеллиго».
5: 03-944-1111.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
9: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
2: Екатерина Вергунова.
10: Первому радио 25 лет.
11: В Израиле 6 часов вечера.
12: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
13: Весели.
12: Молодец, понял.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
14: Шавуа-тов. На Первом радио.

известным треком от Кайзы Hathaway открываем этот час, друзья мои, на Первом радио. Программа Шавуатов, и с вами у микрофона Сава. 18.05, и мы вот-вот и, скажем, окончательно солнышко! Солнышко наше любимое, яркое, теплое, жаркое, но уже свежее достаточно, да, осеннее. Пока! До завтра, да, вот оно уже близко-близко к горизонту, если уже его не касается. А мы с вами расслабляемся, слушаем хорошую музыку и просто получаем удовольствие. Да, но при всем этом, два пишем, сколько-то там в уме, помним, да, вот, правила на все времена. Так вот, при всем расслаблении и получении удовольствий, не забываем, завтра трудовая рабочая неделя стартует. Если вы вдруг в отпуске, то я вас просто поздравляю. Так, под хорошую музыку делаем следующий шаг. Вперед. Вместе со временем. Группа Viagra у нас появляется. А у них появляется какой-то другой. Так и рассказывают. У меня появился, понимаешь ли, другой.

Вот он, ой, да, вот только такой, и все. Ну, да, девушки такие девушки. Так, хорошо, дорогие мои, вот я тут некоторое время назад говорил про точное время выхода Шабао. Некоторое время назад про точное время. Время, ладно. Ближе к истине, сам себя подгоняю. Обозначил я точное время выхода Шабата, используя приложение в своем телефоне. И пришло два сообщения. Наши радиослушатели поинтересовались: Сава, а что за приложение? Ну, и я вот решил, наверное, не только кто это нам написал. Елена и Сергей, да, не только им, наверное, также, может быть, это любопытно, поэтому озвучу в микрофон, как называется приложение. Его можно скачать для, ну, в частности, для iOS устройств оно имеется, да? Яблочники, пожалуйста, 100%, ну, уверен, и для Android в Play Market тоже вы его найдете. Так, называется Shabbat Times. Английскими буквами Шаббат, причем 2B Times. Элементарное. Открывается, экран разделен по вертикали на три части. В самом верху автоматически определяется ваше местоположение, город. Вот у меня сейчас решен лицеон. В центральной части, когда заходит Шаббат, и в самой нижней, когда он выходит. Ну и день недели с датой, соответственно. Ну, может, кому-то надо это знать. Может, кому-то просто любопытно. Не только касаемо Шаббата, но и вот у нас новый день. Каждый день начинается в разное время. И все вечером. Ну вот, в такой интересной стране живем. Дорогие мои, итак, Шаббат Таймс. Если вот кому-то кто-то заинтересовался, скачивайте. Оно абсолютно бесплатное. Ну, по крайней мере, ну, я знаю, что вот в App Store так. Уверен, что если в App Store так, то в Play Market тем более. А я перехожу, возвращаюсь, точнее, к плейлисту. Только что у нас группа Viagra пела-голосила. И предлагаю послушать. Да, небольшой анонс. Впереди вы услышите дуэт Кэти Перри и Ники Минаж. А вот сейчас у нас Валерий Меладзе появляется. Текила-любовь. Вечер как-никак.

0: Шавуа Атов на Первом радио.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
1: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
4: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
5: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
6: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
7: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
8: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
7: На сцене
8: группа «Расти»,
7: певица «Лана Би»,
8: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
7: диджей Ругин,
8: композитор и певец Влад Зерницкий.
7: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
9: Реклама.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
14: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
8: Лидия Топельберг.
15: Первому радио 25 лет.
0: Шавуа Тов.
16: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?

Роджер Санчес, 18.30, утровенько, бедюк-бедюк, в центре часа мы оказались, зажигаются вовсю огни больших и малых городов, Машавов и Кибуцев, друзья, а мы продолжаем слушать хорошую музыку, расслабляться, тем самым сохраняя свое ментальное, психологическое, психическое здоровье. Я это не зря говорю. Сегодня, на секундочку, 10 октября, Всемирный день психического здоровья. Так что берегите свои нервы. И вот это вот все по пустякам, вот да зачем? Ай, вот услышали следующий трек и так. И я летаю, я в раю, я кайфую. Ну а слушать мы будем группу «Винтаж».

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Шавуатов на Первом радио.

0: Итак, друзья, 3, 2, 1, да, да, можно и так, и можно и как 3, 2, 1, а, и типа финиш, а вот и нет. 18.49, нам до финиша больше часа, поэтому обними. Это название трека от Лирик, и может быть вы так и поступите. Если рядом любимый человек, то почему бы и нет?
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

Лирик на своем лирическом про руководство к действию «Обними», в отличие от завершающего в этом часе трека от группы «Бандерас», которая, какая лирика, «Плыви!» Да, так называется их песня. Ну, я знаю, у меня вот несколько друзей сегодня, ну, в отличие от меня, потому что я здесь с вами практически весь день. Так вот, некоторые знакомые друзья сходили с удовольствием, поплавали в нашем Средиземном морешке, получили массу удовольствия. Так что, может, кто-то и до сих пор еще и купается. Так, в любом случае, друзья, мы встречаемся в часть следующем и до 8 вечера. Да, здесь в студии с вами Сава и с багажом вот таким огромнейшим. В хорошей музыке. Вот так. И приятного вам вечера.

разбитое зеркало. Уже 12 по местному, и по завтрашним меркам ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько, и спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози.
2: Реклама.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
11: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
12: есть.
11: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
10: Александр Солнцев.
9: Первому радио 25 лет.
13: А в Израиле 7 часов вечера.
14: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
15: Веселее.
14: Молодец, понял.
0: Шавуа Тов на Первом

Итак, достаточно активно. Да, стартуем в этом часе вместе с Pitbull. И еще руку к этому Марк Энтони треку приложил. Я пропустил сообщение, смотрю по времени, что 15 минут назад прилетело. То есть еще в предыдущем промежутке времени Сиры нам написал. А, вот оно что. Всем, кто в студии, пишет он. Ага. Спасибо, что вы есть. А мы навострим ушки и будем с первым. Серый, во-первых, доброго вечера вам и всем радиослушателям. Спасибо вам за эти слова. Продолжаем, конечно же, в большой дружной компании, да, из студии Первого радио. Еще один час вот у нас в программе Шавуатов припасен. Так что поспешу вернуться к плейлисту, друзья мои. Да, вышел уже, кстати, вовсю вышел уже шаббат, поэтому, я так понимаю, движение на улицах города возрастает. Будьте аккуратны. А мы слушаем Зиверт.

Итак, Зиверт с песней «Край». Ну, не надо нам тут вот этого «Край-край». Мы, наоборот, улыбаемся, и мы с хорошим настроением. Еще одно сообщение прилетело от Леи. Лея за рулем. Поэтому прислала голосовое. Я вне эфира его с ним ознакомился. И вот передаю своими словами. Делится эмоцией Лея, что как же хорошо с первым радио ехать в пробке. Потому что с нами веселее. И пробка не такая уж и длинной. Не такой уж длинной кажется. Потрясающе, Лея. А уже где-то в это время успели образоваться пробки, но я не удивляюсь, у нас в стране все возможно. Казалось бы, да, вот шаббат вышел, я вот смотрел, 18:52, ну, будем считать, без 10:07. То есть, округляю, сейчас 19:10, ну, 20 минут назад вышел шаббат, и уже пробка где-то. Интересно, интересно. Друзья, докладывайте, где же пробка? Мало ли, кто-то тоже в ту сторону хотел направляться, а мы его опередим, оповестим, и он не поедет другой дорогой. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, и снег в башка попадет. Знаем прекрасно. Так, друзья, шуточки тут, да, хихоньки да хахоньки. Продолжаем эфир. Анастасия Кожевникова про вселенную.

всего мгновенье. Ты закрывай глаза, поверь мне. Я приближаюсь, дышу, ты заполняй пустоту. Эти минуты жарче огня. Не говори ничего, не надо. Я так хочу касаться взглядом. И не могу без тебя.

Тише, да, ваша вселенная, конечно же, да? Я про исполнительницу. Так, небольшой музыкальный анонс на ближайшие 10-15 лет, хотел сказать, нет, на ближайшие минут 10, значит, впереди вас Леди Гага ждает появиться, про Алехандро. А перед этим, что у нас? Ага, вы услышите зарисовку про Алину Дарк, посвященную к 25-летию. Вы слышите эти ролики, да, ролик про Алину Дарк, ведущая 6-й передачи. А прямо сейчас, давайте, наверное, вот Simplified. Про любовь, конечно же, тем более Perfect Love. Что может быть прекраснее?

0: Шавуа Тов!
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
6: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
5: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
0: Шавуа Тов!

Узнаваемый стиль Black Eyed Peas заряжает однозначно, друзья мои. Так, ну, это для тех, кто вот кто куда-то сегодня попозже вечером намылился. Но я так предполагаю, все-таки большинство готовится к завтрашней неделе, которая наступает завтра, точнее, да? Завтрашняя неделя. Вот как завернул, вот как сказал. И проводит этот вечер, конечно же, дома, ну или по каким-то таким не сверхглобальным делам. Чем бы вы ни занимались, хорошая вам музыка в помощь. Твои глаза меняют цвет. Слушаем его больно.

0: Шавуа Тов.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
5: Не, не по Фрейду.
0: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
4: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
6: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
7: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
0: Реклама.
8: Настольные плиты по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Настольные плиты по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
12: Шавуа Тов!

Арткасте про откровенно про чувства. Вот-вот. Так, времени очень мало, 19:48. Вспоминаем некогда мегапопулярную группу, ну, совсем недавно, причем мегапопулярную группу «Две Маши» и их трек «Инья».

Да пусть она везде рождается, да? Я про любовь, конечно же. Друзья, 19.55, финишируем в программе Shavuot Off, а музыкальный эфир на Первом радио, конечно же, продолжится. Мы встречаемся с вами завтра, в это же время. Ну, да, в это же практически, в 20.00 выпуск новостей, а потом программа «Мужчины не плачут». Не пропустите, мы с Солнцевым уже кое-какие заготовочки, намеки в голове набросали. А завтра с вами поделимся. Сейчас я еще поделюсь одним треком в завершении этого часа и пожелаю, конечно же, приятного вечера. Получайте от жизни максимум. Если вам скучно, я уже говорил, прогуляйтесь. И, может быть, даже на море. Про него, про морюшко, любимейшая сейчас песня. «Море, привет» от группы «Добро».

0: Первому радио 25 лет.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
2: Шавуатов на Первом радио.
0: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
3: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
0: Анна Родина. Первому радио 25 лет.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
1: Такое платье увидела от кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году – это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотица, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

stronger.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: Сегодня.

0: Genesis with you.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: 89.1 FM.

0: I cannot do this snowflake.
1: Первое радио 89.1 FM.

0: проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Буду всегда с тобой.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк. Первое радио. Всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: 89.1 FM.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Остаться с тобой.
5: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар-9».
1: Утекай. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио всегда с тобой.

формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио.
7: Я приду сквозь злые ночи.
6: Всегда с тобой.
8: Father, tell me.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Радио 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио
3: 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.com
6: 89.1 FM.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час. 101 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка Сенкацу пришел.

0: и спросила Кроха.
1: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
3: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
1: Подожди, я переведу дыхание.
2: И Александр Солнцев.
0: Так, о чем это я? А, да.
3: «Случайные связи».
2: С 7 до 9 утра.
1: А может, не надо?
2: Вот. Оно вам надо.